0: Челябинске 5 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Челябинске 6 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

0: пальцем не успели щелкнуть, как говорил Танос, как уже четверг, я говорю, ничего себе.
1: Тихо, немножко притормози.
0: Сейчас, подожди, пару камней обратно отмотаю. Вторник.
1: Все, твои почки в порядке, ты отмотал?
0: Все нормально.
1: Все хорошо, да. Просто беспокоился немножко, да.
0: Ничего себе, мы с ним чуть всю вселенную сейчас не поменяли.
1: Смотри, да, аккуратно. Вы почти уничтожили половину дней недели. Вот так вот, щелкнув пальцем просто.
0: А круто было бы, да?
1: Иногда хочется, да. Главное, чтобы не в выходные это сделать. И в понедельнике внезапно оказался. Думал, что в субботу с утра. В общем, мы будем считать четко, держать вас в курсе. Сегодня у нас вторник. Все в порядке. Все нормально. Неделю не перематываем.
0: Можно я в четверге поживу?
1: Но плюс в том, что этот вторник пройдет как четверг. Легко, весело, радостно. И в маленькую пятничку мы отправимся, это уже завтра. Вот такая у нас неделя, такой у нас календарь интересный.
2: Но вторник надо пережить.
1: Да, будем делать это вместе как-то, да? Давайте, собираемся, греемся, заряжаемся энергией вместе. И еще и делаем то, что мы любим. Играем и расшифровываем, потому что у нас российский день леса сегодня.
2: Расшифровка!
0: Дай, день расшифровываем, день.
2: Нет? Российский.
1: Да, давай, начинай. Вот, ты первый.
0: Большевато. Хорошо звучит, но большевато.
1: Даже для вторника тяжеловато, да, уже хотя бы немножко разогрелись. Лес. Вот такое чудесное слово. L-E-S. Три чудесные буквы, чтобы вы это все нарасшифровывали нам как следует. Вы это любите, и мы это любим.
0: Свои любимые варианты отправляйте к нам в группу во ВКонтакте. vk.com/radiochill. Также у нас есть канал ВК, который уже, между прочим, двухкашный. На секундочку, вот так-то.
2: 2К ВК.
0: Да, есть у нас. Можем похвастаться. Ну и телеграм-канал. Тоже можем хвастаться. Лучший по версии Вместе Медиа. На секундочку.
2: А мы любим хвастаться этим. Вообще.
1: Очень любим. Всем. А мы еще любим хвастаться сертификатом в лето. Вот так вот. Все 3 часа будем хвастаться, а потом кому-то отдадим. ООО «Империя игр». Всесезонный термальный курорт в самом центре Челябинска. Открытый теплый бассейн на крыше. Бассейн внутри. 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт «Лето» в КРК «Мегаполис» на Свердловском проспекте 51А. Звони 24 30 24. Заходи на letotermy.rf.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: кукол возвращается спектакль про маленького Ослика.
1: С утра по радио о главном.
2: И вот еще есть три прекрасные буквы ЖКХ. Быстренько про это поговорим.
3: Не ЖКТ. Да?
4: Сень, ну это для тебя прекрасные.
2: Все аббревиатуры прекрасные.
4: Ну...
2: Но согласись, что аббревиатура делает это лучше. Хотя там есть вопросики. Но вот здесь такая теплая новость, потому что действительно...
4: Отопление.
2: Начинается потихонечку. Вот первые, да, первые звоночки. В Озерске запустят отопление в социальных объектах, представляете?
4: Да рано же,
2: на
4: нет?
2: этой недельке. Вот они решили, что пора, что самое время. Я тоже удивлен был несколько. Но вот с 16 сентября, с завтрашнего дня, начнется подключение соцучреждений. Об этом сообщил глава города Сергей Гергенрейдер. Вот так вот. В первую очередь батареи станут горячими в детских садах, конечно же. В школах затем тоже будут подключать отопление, в домах престарелых тоже будет, в общем, вот в соцучреждениях. Что касается жилых домов, конечно, рано, он говорит. Ребят, пока рановато.
3: Да, а можно обращение, верните хотя бы горячую воду. Парковый там есть, вот один домик, я не знаю, как все остальные.
2: Ну, а у тебя какая-то горячая вода Шрёдингера, я правильно же понял? Она то есть, то нет.
3: Да, я так понимаю, у нас что-то с бойлером похоже в доме, и что-то какая-то беда, разберитесь, пожалуйста. Я не буду говорить адрес, но он сам в Парковом, найдите, пожалуйста.
2: Да, в общем, давайте как-то в Парковом все наладим. Давайте, да, чтобы везде тоже работало. Но нам жалобы присылать бессмысленно. Есть специально отведенные места для этого. А в Челябинске пока ничего не слышно по поводу отопления, так что не переживайте, если вам пока жарковато еще, пока его не будет. Но будем следить. То есть у нас вот бабье лето было какое-то, пока другого не ожидается, такого мощного.
3: Да, там что-то двадцаточка была.
2: Двадцаточка, один день какой-то обещают, да, на этой неделе, по-моему.
3: Четверг, кстати.
2: Вот, четверг, кстати, в который ты хочешь перемотаться. Все хорошее в четверге, да, вот как-то сгрудили.
4: Неспроста, ты туда тянешься.
2: Все понятно, да. В общем, будет все. Будем держать вас в курсе, как там по поводу отопления. И, кстати, если у вас есть какие-то вопросики еще по поводу ЖКХ, челябинцев приглашают на бесплатный семинар из цикла «ЖКХ для людей». Вот так. Об этом предупредили в мэрии. На встрече можно будет узнать, как признать свой дом аварийным, например, получить новое жилье или компенсацию какую-то.
3: Если бойлер не работает, аварийный дом?
2: Вот. Задай эти вопросы. Мы все хотим новое жилье. Насчет аварийности там, конечно, посложнее будет. Если у вас они есть и накопились какие-то вопросы, то семинар состоится 17 сентября в штабе общественной поддержки на Кирова, 167. Начало 18.00, вход свободный. Но вопросики по ЖКХ у нас у многих имеются, поэтому думаю, что немало, немало там будет народу в целом.
4: А какие вот у тебя вопросики, Сень, по ЖКХ?
2: Почему столько? Типа, когда квитанцию
4: там не
2: видишь,
4: ответят.
2: Вот так. Нет, ты думаешь? Mm-mm. Просто на такой крик души.
4: Нет,
2: как
4: нет.
2: Доколе вот эти вот.
3: А воду тебе отключают на месяц постоянно.
2: На месяц отключают воду.
3: Неприятно.
2: Неприятные очень люди, да, не на две недели, а вот на месяцок.
3: Это смотри, это месяц в год. И так мы уже вот сколько с тобой знакомы? Сколько у нас общее шоу мы идем? 6 лет?
4: Общее шоу, да.
2: Общее шоу где-то 6. Да, да уже почти 7.
3: Это получается, ты полгода не мылся из всех этих лет, Сень.
2: Выходит так. Так я моюсь все равно. Я думаю, понимаешь? Просто это занимает больше времени.
3: Не так тщательно. Надо тщательнее.
2: Ты думаешь?
4: Тщательнее, прости.
3: Тщательнее надо мыться. Господа, вот такая мысль под конец новостного блока.
2: ЖКХ-шного новостного блока. Мойтесь тщательнее, друзья. Люди из ЖКХ, обеспечивайте нам, пожалуйста, такую возможность, чтобы мылись тщательнее.
3: Чтобы потом не мерзли, не выходили, знаете ли, вот это. Потому что с мокрой головой нельзя выходить на улицу.
2: Ни в коем случае.
3: Сосуды сужаются, все, заболели сразу.
2: Ушки сушите.
3: Сужаются, все, заболели сразу.
2: Чтобы слушать с утра по радио, надо хорошо высушить ушки, правильно?
3: Обязательно. Все, вы пока там сушитесь, а Сенька расскажет о погоде как раз.
4: Сушите ушки, господа.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл». Лето закончилось, а июль остался. В автосалоне «Хавейл Июль» грандиозная распродажа. Автомобили без наценки. Кроссоверы от 2 миллионов рублей. Более 200 авто в наличии. Зимние шины в подарок. Только в сентябре. Копейское шоссе 88/9. Погода.
2: Плюс 11. Прямо сейчас в центре Челябинска переменная облачность в течение дня, преимущественно без осадков. Порывистый северо-западный ветер. Днем сегодня будет плюс 16-21.
1: Реклама на радио «Континенталь». Есть кто дома?
5: О, ладниксы уже здесь. Обжили каждый угол в Никслайн. Газоны причесали, окна солнечным светом наполнили. Свежесть и прохладу в квартиры запустили. Все сделано. Осталось лишь не ждать октября. Ведь ладниксы уже ждут тебя. Приходите сегодня, и мы подберем удобный способ оплаты, чтобы новоселье стало еще ближе. Никслайн. Ваша новая жизнь в новом доме. Не является публичной офертой. Застройщик ООО СЗ Никслайн 2. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
6: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
7: Жизнь размера XXL. L-Town Club. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
8: Застройщик ООО СЗ L-Town Prime. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
9: В эфире рубрика «Принципы работы брусники». Подходы, которые делают жизнь лучше.
10: Мы сочетаем в одном проекте пространство с различными функциями – жилой, офисной, торговой и развлекательной, чтобы вы смогли реализовать любые потребности, не выходя за пределы квартала.
11: Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
12: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24.
8: Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
13: Телефон рекламной службы 72-39.

0: И вы действительно спросите нас, что Ксюша готовит нам звездочки на день сегодняшний. Тимон, какой?
1: Вторник.
0: Молодец.
1: Не четверг, не
0: путай. 15 сентября. Итак, овны, уделите внимание тому, что приносит удовольствие. Приятные занятия подарят заряд энергии для будущих свершений.
1: Тельцы. Мяу,
0: сказал? Вяу-пяу.
1: А, вяу-пяу.
0: Вяу-пяу. Не путайте, пожалуйста.
2: Да. Ты рэпер сегодня? Какой-то очень молодежный.
1: Яу. Тельцы, спокойно вступайте в споры, но не переводите их в конфликты. Пересмотрите некоторые взгляды.
2: Близнецы, найдите те дела, которые больше не приносят вам ни пользы, ни удовольствия. И, наконец, освободитесь от лишнего.
0: Ух ты.
2: Кстати, долой. С людьми тоже так можно делать, да.
0: Раки, любая мелочь сегодня может повлиять на настроение всего дня, так что обращайте внимание только на хорошее.
1: Львята, не дайте другим людям загнать вас в рамки. Собственные идеи подарят куда больше, чем желание угодить остальным.
2: Девам, стоит обратить внимание на то, что вы уже сделали. Научитесь ценить то, что имеете, и хвалить себя за достижения.
0: Весы, неожиданные известия могут стать угрозой для ваших планов. Но если проявите выдержку, проблемы пройдут мимо.
1: Скорпионы, прежде чем что-то менять, обратитесь к своей душе и найдите внутренний баланс. Идите вперед только с опорой.
2: Стрельцам, стоит сегодня отказаться от одиночества и поискать людей, которые вас поймут. Теплое общение подарит уверенность в себе.
0: Угу. И кто же у нас дальше?
2: Козерожки.
0: Козерожки, конечно.
2: Тоже такие тепленькие.
0: Строго распланируйте каждый шаг на свой день и не сворачивайте с намеченного маршрута.
1: Водолеи, идеи будут брать вас штурмом. Не отказывайтесь от них, а сразу беритесь за дело.
2: Ну и рыбы, сегодня внимательное изучение деталей поможет избежать лишних сложностей в дальнейшем. Будьте бдительны.
0: Все, ты уже бдишь, я смотрю.
1: Я бдю.
2: Мощно так, да.
1: Я мощно бдю.
0: Молодец. Все. Одна рыба справилась с заданием. Как будете поступать вы, решать, конечно же, тоже вам. Но если вдруг... Да хватит на нас так смотреть, мы не подозрительные лица.
2: Хватит бдеть.
1: Я буду бдеть весь день.
0: Перестань. Прекрати, не с нами. Тут комфортно, тут безопасно. Свои. Фу.
1: Я все равно такой подозревака.
0: Ну хорошо, собака-подозревака, мы
2: похож,
0: поняли.
2: Похож, кстати, похож, да.
0: Ох, что мы вспомнили,
2: да,
0: конечно. Достали откуда-то, изнутри просто. Что еще мы достаем для вас? Повтор гороскопов каждый день здесь на Радио Континенталь. Кстати, первый уже в 11:45, поэтому не упускайте. Ну и, конечно, помните, что самый главный совет от звезд остается прежним. Начинайте свой день вместе с утра по радио.

0: Погода.
1: По данным Яндекс Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Сильный северо-западный ветер. В Садке, Златоусте и Миассе плюс 15. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 19 тепла. В Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 17. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Ночью 7-12 градусов выше 0. Днем в среду плюс 16-21.
0: Реклама на радио «Континенталь».

0: посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
1: Дядя Игорь, вон та тетя, бабушка с собачкой. Ну и ты иногда.
2: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Покупайте выгодно в «Светофоре». Масло сливочное традиционное ГОСТ 75 рублей 90 копеек. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 сентября.
4: Вот это красотка! Закачаешься? Хочу скорее с ней познакомиться.
5: Какие формы! Какая грация у этой малышки!
4: А еще и умная, сразу видно.
2: Это новая Амода C5. Мощный двигатель и полный привод. Она ждет только тебя. В Планете Авто от 2 299 тысяч рублей. Амода Планета Авто. Братьев Кашириных 126/1. Телефон 700-01-10. Указана цена на автомобиль Амода C5. Комплектация актив на дату 1 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
6: Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСС-349. Не оферта. Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
7: Та-та-та-таврия.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погнали расшифровывать слово «лес», как будто это аббревиатура. Мы знаем, что вам это нравится, потому что у нас там в ТГ уже такое количество комментов, да и в ВК тоже подтягивается. Вот, например, Руслан пишет нам, что он любит есть сало, в скобках, особенно в лесу. Вот, пожалуйста.
1: Прикольно.
0: У него все закольцевалось.
1: Сел на пенек, достал сальца. Интересно, конечно, времяпрепровождение.
0: Сень, у тебя еще интереснее даже какими-то красками.
1: Осенними.
0: Раскрасился рассказ, да.
2: Сальца же правильно.
1: Сальца, это если ты хочешь, да, с собой взять. Можешь и то, и другое. Я, кстати, никогда не пробовал смешивать, но в этом есть какой-то прикол.
0: Сальсу с сальцей?
1: Да, с сальцем, да, немножко, да. Уральский колорит такой немножко.
2: Трясти сальцем, так сказать, немножко.
1: Это да, это мы так называем прогулки по лесу. Вот, вот. Ловите еще смайлики, между прочим. Это вот тоже расшифровка у нас здесь в ТГ.
2: Есть у нас «люблю еще с утра по радио».
0: Спасибо, что еще любите.
2: Спасибо.
0: Олеся пишет «лопата ели сливы».
1: Угу. Лена ест смело, кстати. Не знаю, сливы или нет, тут не уточняют. Все ест смело просто. Ну, Лена, в принципе, все делает смело.
0: Тут забавное сообщение от Елены Владимировны в нашем ВК. Но я даже не буду зачитывать, вдруг она про кого-то конкретного прям. Ну там как будто про конкретного. Вот прочтите, найдите.
1: Жесть какая-то, ладно.
2: Заинтриговала, ладно.
0: Да.
1: Немного такой рассеянной красоты. Лилии, Есенин, сцена. Вот так вот хэштеги какие-то набросал. Все, что мы любим, называется.
0: Сказочное хотите?
2: Хотим.
0: «Лягу, едва стемнеет».
1: Красиво. А Елена, кстати, популярна у нас здесь. Ну да, там и Л есть, и Е, и Елена, и Лена. Вообще, чувствую, будет тыкать наша коллега сегодня по дороге на работу. Лохматую Елену стригут. Представляете, что происходит?
2: Хорошо. Лярд, евро, срочно.
0: Сюда, мне.
1: А получим скорее леща. Вот морковка пишет, леща сегодня схватила. Надеюсь, все-таки про рыбу речь. И хорошо порыбачили.
0: Сеня?
2: ЛСХ получилось.
1: Угу. Ну так это не ко мне вопрос. Вот как будто...
0: Нет, к тебе, Сень.
2: Следи за буквами.
1: Ну, хорошо, леща егодня схватила. Как вам такое? Вот если С выбираем просто нормально.
0: Вопрос к Сене остался. Лена елозит Сеню в лесу, пишет Альбина.
1: Так, ну тут точно где-то большевато букв, но история страшная, да. Я тут раскрашивать уже ничего не буду, я там не успеваю.
2: Это же получился лесвз. Лесвз.
1: Лесовоз есть. Лесвз. Не видел такого.
2: Ну, если тебя елозят в лесу, это значит лесвз.
1: Ну, я там вообще уже ничего не вижу, я так понимаю. Меня там так схватили мощно.
0: О, Тимон, я нашла твою подругу. Так. Юлия пишет: «Доброе утро, личная естественная среда». У тебя четверг, у нее среда, а сегодня вторник. Классно же.
2: Хорошо.
1: Идеальное сочетание.
0: Нам нравится.
1: Продолжаем коллекционировать дни недели. «Люблю еще с утра по радио». Вот Руслан пишет, все зачтено.
0: Да, дважды даже, Сень. С чего начали, тем и закончили.
1: Да, кстати, но хорошо. Тогда лень – естественное состояние.
0: Это факт.
1: Естественное, естественно. Мы поддерживаем.
0: Ну и морковка утверждает, что любит ежевику Савушкина. Вспомнили, что у нас не только Сеня на «С», но и я, получается.
2: У тебя своя ежевика?
0: А?
2: А, простите, я не так понял.
1: Но если есть, делись, да, вот сразу скажем.
0: Ничем не поделюсь, но только нашими контактами. vk.ru/radiochill. Это наше сообщество ВКонтакте. Обязательно залетайте туда. Можете слушать наши плейлисты, добавлять их себе, чтобы можно было наслаждаться музыкой Радио Континенталь всегда и везде. Конечно же, комментировать посты. Ну и участвовать во всеразличных розыгрышах, а у нас их очень и очень много. А еще у нас есть самый классный телеграм-канал. Это не только по нашей версии, это по версии премии «Вместе медиа 2026».

0: Простите, мне только посмотреть.
1: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
2: Артрит, артроз, грыжа, стоп. Я Кузина Оксана Владимировна, основатель клиники «Доктор Ост». Боль выматывает, и мы это знаем. Часто к нам приходят, когда она уже мешает жить. Наша команда ежедневно возвращает людям свободу движения. Мы помогаем вернуть ощущение, что жизнь снова в ваших руках, без боли и ограничений. Запишитесь на консультацию в «Доктор Ост» уже сегодня.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: В ЖК «Шишкин» легко начать...
5: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
4: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
6: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
7: Вам предложили исправление прикуса, но вы не уверены в выбранном решении? Не начинайте лечение, пока не получите ответы на все вопросы. Ортодонт клиники «Велодент» изучит ваш план, расскажет об альтернативных вариантах и расскажет о сроках и этапах. Получите второе мнение и принимайте решение уверенно. Запишитесь на консультацию в «Велодент». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону.

0: мышечного тонуса. Бассейн-строитель. Звоните 270-87-37.
1: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Шестая бутыль воды и шестой сертификат от Ниагары пополняются, друзья. Добавляется в нашу копилочку. Звоните по номеру 700-104, угадывайте звук и забирайте. Нам не надо. Все для вас, ребятки, пожалуйста.
1: Все от ООО «Национальной водной компании Ниагара». Ну и новинка в фирменных магазинах и сразу со скидкой 20%. Вот такая приятность. Сочные варианты минеральной воды «Боржоми» с необычными вкусами. Аджарский мандарин, груша, тархун и цитрус. Газированная, в удобной упаковке по 12 штук, идеально для дома и для большой компании. Самое время зайти в гости к Ниагаре.
0: Ну и к нам тоже залетайте в гости скорее. Доброе утро.
2: Доброе утро.
0: Как тебя зовут?
2: Меня Сергей зовут.
0: Сергей, как у тебя дела?
2: Все хорошо, на учебу едем.
0: О, ты молодежь какая-то получается?
2: Да.
0: Круто.
3: Насколько молодежная?
2: Ну, в колледж еду.
0: В какой колледж?
2: Энергетический.
0: Ты энергетик? Мы любим такое.
2: Ну, почти, да.
1: Признался. Мы на энергии с утра, да, это важно.
0: Максимально, да, на энергии. Так, ну, замечательно, Сергей. Сейчас ты послушаешь звук вместе со всей Челябинской областью. Да что там, со всей Россией? Да что там, со всей галактикой? И после этого твою версию мы тоже узнаем. Погнали.
3: Дятел какой-то.
1: Звук буквально межгалактический просто.
0: Кстати, да.
1: Итак, что это?
2: Ну, могу предположить, что это может какая-нибудь пулеметная очередь.
0: Пулеметная очередь. Здравствуйте, извините, а вы за кем? А я вот за пулеметом.
1: Так.
3: Миниатюрка. Это значит неправильный ответ.
1: Неверно, да. Вот миниатюрки бы не было, если бы был правильный.
0: Вы меня плохо знаете. Доброе утро, говорим мы нашему следующему
3: слушателю. О, вот, к сожалению, нет. Милый наш Тимон, нет. Доброе утро.
4: Здравствуйте.
3: И наш. Как тебя зовут?
4: Евгений.
3: Евгений, как настроение?
4: Супер.
3: Чем занимаешься?
4: Едем на работу. На работу едем.
3: А кем работаешь?
4: Я водителем.
3: Ага, водителем.
0: То есть ты как бы и едешь, и уже на работе, получается?
4: Я еду устраиваться на работу водителем. Водить больших начальников.
3: Круто, мы желаем удачи.

0: В этом непростом деле.
1: Подожди, давай только между нами.
2: Спасибо, спасибо.
1: Насколько больших начальников?
2: Ну, нормально.
1: Нормально больших?
3: Давай на самый верх. Вот это вот все, да?
1: Ну ладно, хорошо.
0: Все. А нам что-то за это будет потом, если получится?
1: Да нет,
2: конечно. Ну договоримся, если подсказочку дадите.
0: Вот видишь, я тебе говорю,
1: да пожалуйста. Что нам за это будет? Мимо твоего дома начальники проезжать чаще будут?
3: Кружить.
0: Ну подожди, ну во всем можно найти выгоду. Смотри, вот отправляемся, он же сказал водителя.
1: Так.
0: Мы отправляемся ежегодно на корпоратив.
1: Так.
0: Ну, for example.
1: Ну, допустим.
0: И нам, например, нужны некие автобусы.
1: Так.
0: Вот и здравствуйте, Сергей.
2: Кстати, у меня машина шестиместная, минивэн.
0: Евгений.
1: Вообще.
0: На минуточку. Между прочим, шестиместный.
2: Могу отвезти, привезти, куда хотите.
0: Конечно, 6 прекрасных человек. У меня как раз здесь 6 друзей. Все остальные пускай идут пешком. Смотрите, нас трое. Лена, Лара. Все, поместились.
3: Там пара воображаемых, не забываем. Но у него, наверное, есть такие места, да, специальные.
0: А чего, звук-то будем отгадывать? Или мы уже потом на эфир?
2: Ну, давайте, давайте, давайте.
0: Давайте, давайте.
2: Сегодня машинка эта звук стиральная у нас издавала.
0: А вот была такая версия. Но только у Евгения есть возможность вторую попытку использовать.
3: Давай, с какого-то одного из шести мест.
2: Лифт неисправный.
3: Лифт неисправный. Такой не было еще версии. Это свеженькая, новенькая. Будет миниатюра, нет?
4: Здравствуйте, Тимон, лифт, вы исправный? Да нет, что-то сегодня неисправный. Ну ладно, в следующий раз зайду.
3: Еще исправитесь.
4: Исправляйтесь, давайте, господин лифт.
3: Это неверная версия, как вы поняли, по миниатюрке.
4: Кринжа.
0: Легендарно. Я ничего не знаю, это легендарно для меня. Доброе утро.
5: Доброе утро.
0: Как зовут тебя?
5: Альбина.
0: Альбина, как настроение?
5: Отлично. Супер, на работу еду.
0: Супер, у нас, кстати, тоже хорошее настроение. И мы уже на работе, поэтому готовы принимать твою версию.
5: Ну, смотрите, у меня версия, что это сверлильный станок. Но мне с первого эфира кажется, что это какие-то игровые автоматы, вот, которые стоит... груша, которую бьете, вот потом, когда он насчитывает баллы, вот такой у меня, такая ассоциация.
4: Говори автоматы, говори автоматы.
0: Очень похоже.
5: Автоматы!
4: Нет, к сожалению.
3: Просто ее направил по неверному следу.
4: Да.
3: Неприятный ты человек.
4: Не, ну там был другой, более неверный.
3: Еще невернее.
0: Да, не все неверные.
3: Все неверные, как будто. В общем, нет, да. У нас был уже там денежки из автомата, вот эти вот закидывают или выбрасывают. Теперь еще и груша. Но нет, все не то.
0: Едем дальше, значит. 700 ровно 104. Доброе утро. Как зовут вот тебя?
4: Вот тебя, давай, вот тебя. Как тебя зовут?
6: Здравствуйте. Меня зовут Вера.
0: Вера. Как дела?
6: Отлично, я уже на работе.
0: Молодец, мы у всех тут спрашиваем, чем занимаетесь. Так, Вера, кем работаешь?
6: Заместитель директора кинотеатра.
0: Как?
4: Заместитель директора
6: кинотеатра.
0: Какие круто. У нас интересные связи, ну вы поглядите.
4: Ну и что там, Колобок с Человеком-пауком, кто кого? Ну, а кто там у вас?
6: Ну, у нас Человек-паук, к сожалению, не идет, только Колобок.
3: Ну, Колобок нормально, ярд свой собрал.
4: Правильный ответ.
6: Да-да-да.
4: Правильный ответ.
0: Молодец, Вера.
3: Проверили это.
0: Молодец.
4: Хорошо.
0: А мы же не спросили, какой кинотеатр?
3: Нет, поэтому не на правах рекламы, все нормально.
0: А мы не завуалируем?
4: Давайте завуалируем как-нибудь, Вер, ваш кинотеатр, чтобы вот не прям название, но вот как-то мы поняли.
0: Ну, чтобы мы поняли.
4: Да-да-да.
0: Но представьте, будто нам 5, потому что мы можем и не понять.
6: Ну, парк.
3: Ну, все, понятно, да, понятно.
0: Сенькин любимый!
3: Ну, да-да, я частенько там бывал.
0: Да, круто. Так, ну все, теперь к версии.
6: У меня такое ощущение, что, знаете, вот поставили будильник в кастрюлю. Ну, будильник стоит на столе, и закрыли кастрюлю, и зазвенел будильник.
0: О, бедные мои соседи! Я же только что пришла к мысли, что так можно поступать.
3: Так можно усилить громкость будильника, да, мы поняли. Но... это нам нужно иногда.
0: Но это неправильно, к сожалению.
3: Но креатив мощный, да. Спасибо за эту версию, она классная.
0: Все, получается, увы, сегодня звук не разгадан.
3: Значит, завтра уже 7 бутылей будет и 7 сертификатов от ООО «Национальной водной компании Ниагара». Еще больше странного смеха, конечно же. Если вы студент, то есть классная опция. По студенческому билету скидка 15%. Представляете, на воду и на газировку. Это во всех фирменных магазинах Ниагара. Просто не забудь студенческий билет и покажи его на кассе. ООО «Национальная водная компания Ниагара».

0: твой перекус, твой драйв. Мясо, вафля, белок, секунды на разогрев, и ты снова в деле. Чебаркульская птица. Новинка, которую ждали.
1: Хватай вафлю. Иди куролесить.
2: Отправляемся мы в тур на кроссовере G-Tour.
0: На красивом, элегантном,
1: проходимом и компактном.
2: Самый лучший в жизни тур на кроссовере G-Tour.
1: Семейный кроссовер G-Tour Dashing в Планете Авто за 2 миллиона 30 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
3: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
4: Премьера СТС.
5: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
6: Ты у меня ствол украл.
5: Молчи давай.
4: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20.00 для лиц старше 16 лет.
7: Телефон рекламной службы 72-39-03.
8: Слушай лучше на «Континенталь».

0: Челябинске 8 часов.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пусканю вдвоем на зло ветра.

0: Лесной, второй осенний час утреннего шоу с утра по радио стартовал. Представьте, вот вы идете.
1: Так, давай глаза закроем.
0: По нашему Челябинскому бору. Все такое желтенько-красное, зеленовостенькое. Зеленовостенькое, конечно.
1: Красивенькое.
0: Ну, вы понимаете, это я про ели. Про различную хвою. Да, значит, листочки под ногами так.
1: Различная хвоя.
0: Различные листья так делают. Вот вы идете по Челябинску, как будто в шир. И тут выбегаем мы из кустов и такие: а ну-ка, расшифруйте нам аббревиатурку лес.
1: Как приятно было для тебя.
2: Мы какие-то неприятные, я так чувствую.
0: Не, мы приятные.
2: В этой миниатюрке.
0: Мы не в плащах, не переживайте.
2: А, все.
0: Мы полностью голенькие.
2: Сразу нет. Все ясно. Без сюрпризов, ребятки такие. Прямолинейные.
1: Это же мы. Чего вы еще ждали? Сегодня расшифровываем слово «лес», как вы поняли. Как будто это... Надо вам вообще. Как будто это аббревиатура.
2: Зачем-то, да? Ленивый енот Семен. Ему точно ничего не надо. И он из леса. Сразу понятно. Прикольно.
0: Ирин пишет: люблю Египет, советую.
2: Спасибо, мы с удовольствием.
1: Спасибо. Да. Но я нет, пожалуй, окуленки, сами понимаете.
0: Окуленки тут-туру-ту-ту нам не нравится.
1: Тут-туру-ту-ту.
0: Еще и лететь тут-туру-ту-ту дольше тоже.
1: Да, но дешевше.
0: Дешевше?
1: Там туда дешевле можно.
0: Египет дешевле?
1: Да, ты представляешь.
2: Да то там пирамиды тут-туру-ту-ту. Просто можем описать Египет.
0: А зачем нам тут-туру-ту-ту пирамиды тут-туру-ту-ту?
1: Ну вообще-то, когда ты прилетаешь в новую страну, не мешало бы познакомиться с ее культурой и достопримечательностями.
2: Он здесь не может с культурой страны познакомиться, ты думаешь, он там будет?
1: Подожди, а что ты так удивляешься?
2: Не, там план на полежание в номере 10 дней, я так понимаю, да? Вот.
0: Ну не в номере, но у морюшка.
2: До бассейна максимум ползу.
0: Бассейн,
2: ну,
0: морюшка, волейбол хорошо. Какой-нибудь максимум, все, хватит меня вот этого.
2: Волейбол, точно там?
0: Волейбол,
1: все,
0: да.
1: Ну там же интересно.
0: Где?
1: В другой стране, ты там не был никогда.
0: Я что, не видел фотки пирамид?
1: Понятно. Леший ест суши, пишет нам Павел Куликов, расшифровывая слово «лес», как будто это аббревиатура.
2: Вот, кстати, об открывании новых горизонтов всего мира, буквально разных стран. «Люблю ерзать с самураями», пишет Ольга. Если что, вот у кого какое хобби? Вот так, да. Необычно, необычно, экзотично.
0: Ой!
1: Ну что, что с тобой?
0: Со мной ничего, я просто думал, Сенька будет читать.
2: Нет, с ним-то все нормально, летают ежики стаями. Вот с ними что? Возникает вопрос.
1: Лучшая ежедневная с утра по радио. Это же мы.
2: Люблю, естественно, супруга. Вот, ну, конечно же, Ирин, мы даже не сомневались, ни в коем случае.
0: Ну и с этой любовью во все наши соцсети присылайте свои сообщения. vk.com/radiochill. Также у нас есть канал ВК и есть телеграм-канал тоже. Ну, не совсем он ВК, он как бы в телеграме, может, телеграм все-таки канал.
1: Ну, он все-таки канал, поэтому все сходится.
0: Тоже, да. Ну, и радио Континенталь еще называется так же, как и наш ВК-канал. Все сходится как-то.
2: У
0: вот
2: нас везде свои каналы, вы же поняли. Везде, где можно. Итак, еще у нас что есть? Сертификат в лето о Империя игр. А это всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн на крыше, бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт лето в КРК Мегаполис на Свердловском проспекте 51А. Звони 24 00 24, заходи на letotermy.rf.

0: сцену театра «Кукол» возвращается спектакль «Про маленького узбека».
1: С утра по радио о главном.
2: Спонсор выпуска – стоматологическая клиника «Неовикс» ООО «Медстом».
3: Боитесь идти к стоматологу? Я Роман Можейко, врач-стоматолог, ортопед клиники «Неовикс». Я не просто восстанавливаю утраченное, я слушаю, объясняю и подбираю варианты лечения индивидуально под вас. Приходите на консультацию, вместе найдем лучшее решение. Клиника «Неовикс», академика Королева 10. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Ну что? Коллеги, товарищи, друзья, 8 час и сегодня 15 сентября, а это значит, что хоккейный клуб «Трактор» открывает серию домашних матчей! Но с «Локомотивом». Ну, такое. Ну что, собственно, матч недели в КХЛ, мне кажется, «Трактор», «Локомотив». Все ждут, мы тоже. Именно эти команды полторы недели назад открыли сезон КХЛ. Во второй раз, уже прошлый сезон тоже мы открывали, и тоже не очень удачно это было в том году. И вот вопрос. Ну, не знаю.
5: Почему? Доколе? Какие у тебя вопросы?
4: Доколе, да.
5: Сколько можно уже?
4: Нет, ну правда, ну мы же могли встретиться да с кем угодно. Да даже вот, ну, с кем? Ну, с минским «Динамо».
6: Да хоть с кем.
4: Да уже минская «Динамо» «Лада» побеждает, уже все в порядке, конечно. Все хорошо.
5: Ты сейчас рассуждаешь, как будто про кого-то бывшего. Ну, я же могла встретиться с кем угодно. Но почему именно «Локомотив»?
4: Так и есть. Бывший наш неприятный соперник.
5: В целом, да.
4: 15 сентября сегодня состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Трактор Локомотив». Игра пройдет в Челябинске. Стартовый свисток запланирован у нас на 17:00 по московскому времени. Это значит, 19 часов, как всегда, собираемся на арене. Все, черно-белый общий сбор. Там сегодня нужно поболеть, сегодня нужно покричать. Да это, в принципе, атмосфера праздника хоккея вернулась. В наш город, ура! Это радости, да. Ну, в каком состоянии находится «Локомотив», мы видим. Новый тренер, новая жизнь. Боб Хартли славно подхватил наследие Никитина, принеся Ярославлю второй кубок Гагарина к ряду. Сейчас у них там квартально. И два кубка.
6: У них вообще все хорошо.
4: У них вообще все хорошо, действительно, этот поезд как будто бы кто остановит.
5: Как будто можно подрасслабиться. Ребят, все, давайте как-то почилим. Ну что, ну у вас все классно.
4: Да, я думаю, что все-таки вот как раз-таки «Трактор» сегодня каким-то чудом просто остановит. Правда, я, ну, почему-то верю в нашу победу. Хотя логика, мозг говорит мне: Ксения, это будет сложно.
6: Давай так, вот я всегда, когда не верю, «Трактор» побеждает.
4: А ты не веришь?
6: А я сегодня вообще не верю максимально.
4: Проверим.
5: Ну, ты не один такой. Многие эксперты не очень верят сегодня в «Трактор». Но это реально вот битва мотивации, знаешь. То есть нам как будто сильно больше нужна эта победа.
6: Ну,
5: вот,
6: кстати, так, да.
4: Абсолютно. Кстати, ну, да. Очень нужна, очень. Первая, во-первых, первая игра дома — это всегда, ну, классно.
6: Может, «Локо» с «ЦСКА» подустали? Вот был матч прям.
4: Да, ну, они вообще будто не устают. Радулов, ты видел, сколько тебе лет? Ну, камон.
5: Где берут энергию, непонятно. Ну, что у них за такой котел в этом «Локомотиве»? Который все время подтапливает.
4: Ну, просто невероятный. Ну, это, конечно, это вообще. Давайте поговорим и о том, что «Трактор» вчера объявил-таки капитана. Им стал Андрей Светлаков.
6: Не Джек Воробей?
5: Капитан Андрей Светлаков. Теперь все, теперь только так, да, вот, конечно.
4: Как мы, собственно, и предполагали на пресс-конференции по старту сезона, были такие обсуждения. Ассистентами стали Сергей Телегин, Григорий Дронов, конечно же, Михаил Григоренко и Нейтан Легаре.
6: Хорош.
4: Его мы особенно любим, потому что, ну, человек забивает.
6: Акачук?
4: Акачук нет, не стал.
6: Не дали Акачуку ничего?
4: Качуку пока нет.
6: Посмотрите, Качуку не дали ничего.
4: А какая разница? Что тебе важен Качук?
6: Ну, он, ну да, Легаре влился.
4: Легаре шикарно влился.
6: Легаре влился, да, я согласен. Качук еще ищет сейчас партнеров. Но сейчас, я думаю, вот у него есть вот эта мысль, у него есть идейка. Вот эта.
4: Наверняка очень интересный игрок. Я уверена, что будет неимоверное количество голов. А мы не верим никаким слухам, ничему прочему. Просто идем в сезон, складываем вот так вот ладоши. И просим, пожалуйста, победы над «Локомотивом» сегодня. Потому что, ну, правда, это какая-то неудобная команда, которую надо уже победить и все, и снять проклятие. Снимем его сегодня вместе. Но для этого нам всем необходимо мощно поболеть. Поэтому встречаемся на арене. Кстати, если увидите нас там случайно, то тоже подходите, давайте фоткаться, общаться, веселиться и вместе поддерживать любимую команду.
6: А можно я посмотрю, вот когда
4: нельзя.
6: Мы в последний раз в регулярке
4: нельзя.
6: Лока побеждали?
4: Нельзя, не смотри.
5: Не смотри, не смотри туда, не смотри. Это как смотреть вниз, понимаешь, когда идешь на высоте где-то. Не надо этого делать. Только нервов добавить.
6: В плей-офф мы один матч.
4: Ну не надо, это да, сезон 24-25.
6: Ага, так, ага. Я уже до 24-го года дошел. Так, ага.
4: Да ну и не дошел.
6: О! В 23-м было! Дома как раз победили.
5: О, отлично, все, давайте повторять успех.
6: Это товарищеский, это не сезон, простите.
5: Понятно.
6: О, 23-м КХЛ на выезде победили тоже.
4: На выезде.
6: На выезде.
4: Да ладно, побеждали мы их.
6: Чертышный забил.
5: Ладно, мы можем и что-то новенькое сделать. Понятно, чего еще никогда не было. Вот так, вот, да, даже если такое.
4: Да, давайте,
5: расклады.
4: Я же предлагаю. Все, действительно, давайте забудем просто. Это уже другая команда.
6: Кстати, да.
4: Да, кстати, они еще и всю команду сохранили с сезона 24-25. Как будто бы... А, стоп, вот что. Мы другая команда, ясно?
6: Кстати,
4: никогда
6: другая.
4: Не нужно думать о других. Нужно думать только о себе. А мы крутые, мы новая команда.
6: Мы.
4: У нас новые легионеры, нас. Мы мощные. У нас новый
6: нас.
4: Тренер. Но
6: а у вас
4: старом...
6: какой? У вас какой? А, тоже новый. Ну,
4: ну и ладно.
6: У нас новый, прям новый. Такого...
4: У нас вообще новый-новый.
6: Такого
4: КХЛ.
6: В России не было еще такого.
4: Понятно, би-би-би. Квартальный, как будто тоже в том сезоне был, не в России. Но он же Минское Динамо тренировал.
6: Да, это что там рядышком?
4: Ну ладно, мы издалека достали, понятно.
6: Да, он нам колу
5: еще
6: привозит.
5: Про него не знаете, у него там секретные есть всякие тактики, понятно, вот так.
6: Да.
4: Мы сегодня покажем всякие тактики. Ну, в общем, старым остается только одно, неизменным. Будем продолжать болеть за любимый хоккейный клуб, и, конечно, болельщики тоже остаются все теми же. А даже на нашем празднике 12 сентября, в День города, во-первых, Белый Медведь шикарно зажигал.
6: Да.
4: Во-вторых, официальный диджей хоккейного клуба «Трактор», диджей Арчи, тоже зажигал со своим мини-сетом. Ну, потому что Тимон там все испортил, но это Тимон. Можно так сказать?
6: Вы офигели, что ли?
4: Ну, мы так договорились. Вы нам сказали, кого крайним. Мы показали на тебя,
6: да,
4: и все.
6: Да, иди, говорит, это все там заканчивай. А я и закончу.
4: Ну вот, а ты, конечно, все хотели потусить еще. Потусим и сегодня на арене. Ну и, собственно, был у нас там суперфанат. Новенький, свеженький. Вот таких мы ждем. Заряженных, бодрых, мощных. Таких, как Денис, наш победитель. Помните конкурса?
6: Конечно.
4: Вот. Ну, как его забыть?
6: Денчик-легенда.
4: Все сегодня будем легендарно болеть за «Трактор». Ну и как мы любим это говорить в конце. Только «Трактор».
7: Только победа!
4: Даже над «Лока».
1: Погода.
5: Плюс 11. Тем временем в центре Челябинска переменная облачность в течение дня. Преимущественно без осадков. Порывистый северо-западный ветер. Днем сегодня плюс 16-21.
1: Реклама на радио «Континенталь».
8: Говорят, у ЖК «За ручейным» самый шикарный вид на центр города.
9: Правду говорят. Это тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Приезжайте на просмотр квартир и получите скидку. Узнайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 351-750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек За ручейный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
10: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
11: Подробности по телефону 8 800 707 98 48.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Уже в наличии. В Регинос. Автомобили Тенет Плюс. Тенет Плюс. Создан для тех, кто ценит элегантность и технологии. Оцените первым. Приезжайте на тест-драйв к официальному дилеру Тенет Плюс в городе Челябинск. Регинос. Свердловский тракт 5Р. Телефон 211-27-11. Тенет Плюс. Быть элегантным.
14: Составили план лечения зубов, но у вас остались вопросы? Получите второе мнение специалистов стоматологии Велодент. Стоматологи изучат вашу ситуацию, помогут разобраться и расскажут об этапах, возможных вариантах и сроках лечения. Сравните рекомендации до начала лечения, чтобы сделать правильный выбор. Запишитесь на дополнительную консультацию в Велодент. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
15: Вот сентябрь пришел. Лето как не бывало. В Максидоме пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
16: Тутс-тутс квиз ждет всех любителей петь и играть. Драйвовая атмосфера, музыкальные вопросы, море эмоций и бесконечность любимых хитов. Встречаемся в ресторане «Брудершафт» 11 сентября на игре «Русская попса». И 18 сентября вспомним именно те песни, что сопровождали поездки, рабочие будни и вечера с друзьями на игре «Радиохиты». Подробности в группе ВКонтакте. Тутс-тутс квиз в Челябинске и на сайте mzgb.pro. 16+.
17: Телефон рекламной службы 72-39-03.
18: В моих зеркалах ты кажешься чистой.

0: тактичности.
1: Самая нетактичная игра прямо сейчас. И, конечно же, самые крутые подарки. Нужно всего лишь разгадать, кто же придет к нам в студию, потому что один из нас ее покинет.
2: И ворвется новая личность.
1: Какой-то персонаж, неизвестный пока, секретный, да. Если все получится, вы поймете, кто это, то он вот, собственно, и вручит вам сертификат в Midpoint. Любишь качественный отдых, готов открывать новые горизонты? Тогда помечай в календаре. 25 сентября. Midpoint на Тополинке. Ночь культуры. В программе все, за что мы так любим Midpoint. Жаркие танцы, незабываемое шоу, конечно, целая гора подарков для самых активных. Midpoint на Тополинке — твое место для ярких впечатлений. 18+, ООО «Джин».
3: Итак, 700 ровно, 104. Да чего уж там, вы сами знаете, что нужно делать. Звоните скорее и давайте играть. Доброе утро, как тебя зовут?
2: Памятка.
3: Привет. Но не включили, да. Звук, видимо.
2: Да, так как вы не включили звук, расскажу вам о том, что нужно этот самый звук выключить из своих приемничков, разговаривать с нами исключительно в телефон. Доброе утро.
4: Доброе.
3: Как тебя зовут?
4: Меня зовут Рустам.
2: Рустам, ну вот мы же только что говорили. Приемничек выключай в телефон, все будет прекрасно слышно, не переживай, все будет хорошо. Погромче, поближе, к динамику. Рассказывай, чем занимаешься.
4: Я выключил.
2: Чем занимаешься?
4: Дом строю.
3: А?
4: Дом строю.
2: А, дом строю, дом.
1: Ром-дом-дом строит, да, человек. Это круто.
3: Ворон-дон-дон.
1: Это мы приветствуем.
2: Прикольно, прям сейчас строишь?
4: Ну да, приехал на работу. Никак начать не могу.
2: Правильно, потому что надо сначала утреннее шоу с утра по радио
1: дослушать. Там первый фундамент, если что, идет. Просто на всякий случай. Все, что знаем.
2: Спасибо, Сень. Легенда. Ай, ну что, Рустам, у нас для тебя тоже есть одна легенда, про которую сейчас, ну, он сам про себя расскажет, собственно говоря. Послушай несколько фактов и после сможешь задать вопросы, на которые мы ответим либо да, либо нет. Готов?
4: Давай.
2: Итак. Сейчас надо.
3: Итак.
2: Какой-то голос надо сделать. Сейчас, секунду.
1: Здравствуйте. Мы тут не делаем голос, Тимон правда ушел. А это другой персонаж.
3: Фу.
5: Здравствуйте, здравствуйте. Родился я в семье актеров, значит.
3: Что ты такое?
5: Что вы так смотрите на меня?
1: Так.
3: Ты
1: ладно.
3: Вообще понимаешь, о ком ты говоришь?
5: Конечно.
3: Так это другое, это.
1: Так, этот голос. Этот голос путает. Давайте сразу скажем.
3: Да.
5: Нет, у меня такой был голос.
1: Ну, если еще и такой голос у тебя был, то еще больше уважения, конечно.
5: Родился я в семье актеров.
1: Так.
5: Но для того, чтобы вращаться в высшем обществе, присвоил себе дворянский титул.
1: Ничего себе ты. Прикольная
5: и
1: тема.
5: И новое имя еще.
1: Да. Вот его и надо угадать, да?
3: Которое стало нарицательным.
5: Именно так. Из-за причастности к масонским ложам и интереса к оккультизму я обратил на себя внимание инквизиции.
1: Да ладно. А, вот почему теперь такой голос.
5: Страшно было.
1: Но ты убежал, все нормально, да?
5: Из тюрьмы.
1: Угу.
5: Да, был в тюрьме, потом убежал. Я должен был найти как-то средство для существования и придумал собрать для государства деньги с помощью первой национальной лотереи, представляете?
1: Ты придумал лотерею?
5: Я придумал лотерею.
1: Ты прикольный.
5: Спасибо. Ну и с девчоночками, юбчоночками у меня всегда все было чики-пи-барум, как говорили в наше время.
1: Так вот откуда эта фраза с того времени.
5: Потом Ленька уже подрезал.
1: Все понятно. Ну, а сейчас голос был, как будто тебя реально Ленька подрезал какой-то. Вот, скорее на это похоже.
5: В тюрьме,
1: ну что?
5: В тюрьме не сладко, малыш.
1: У тебя минута. Начинаем. Спрашивай что-нибудь у него. Время идет, давай. Как-то налаживай диалог с персонажем.
3: Я просто слышу шок.
1: Ну что, давай, что-то про него вызнавай.
4: В какой семье родился?
3: В семье актеров.
5: В актерской.
3: Но это будто бы не помогает.
5: Не помогает. С девчоночками там я, с девчоночками все время, часто был с девчоночками. Во времена были
1: Ужасно. Там где-то рядом Ленчик и Вовчик уже так вот внезапно.
5: Да все там рядом были.
1: Ну да, понятно. Старые времена.
4: Чем занимаетесь в свободное время?
1: В свободное время от девчоночек чем занимался?
5: А у меня не было свободного времени, я все время с девчонками.
1: Там лотереи, девчонки, всякие розыгрыши, все. Что только не устраивал, да. Такой интересный персонаж. Минутка закончилась твоя. Ты не очень продуктивно ее использовал, прям скажем. Но давай какую-то версию. 3, 2, 1, это...
4: Это...
3: Трэш.
1: Ладно, это не трэш.
3: Я сбила, получается, смысле. Да ну нет вариантов. Сложная личность. Просто ты еще голосом все испортил вообще. Доброе утро. И настроение мне.
5: Это мой голос просто.
3: Как тебя зовут? Да не это твой голос. Как тебя зовут, красавица? Виктория. Будь осторожна в общении с этим персонажем.
1: Он такой. Погнали.
0: Я так думаю, что ты Казанова.
5: Виктория, а у вас родители не пекари, случайно?
0: Нет.
5: Откуда тогда у них такая булочка?
3: Ой, это ужасно.
1: Этим голосом это правда ужасно. Ну ладно, все, это надо останавливать, это победа.
3: Ура!
5: Старый итальянец, что вы хотели?
1: А, ты в смысле думал, что он из мафии? Я понял, да, я понял направление мысли.
3: Все переплелось в его голове.
1: Но он тоже делал предложения, от которых сложно было отказаться, с другой стороны.
3: Это факт.
1: Что-то роднит его с мафией, да. Ну что, с удовольствием отправляем нашу победительницу в Midpoint. Если ты любишь качественный отдых, готов отрываться и открывать новые горизонты, тогда помечай в календаре 25 сентября. Midpoint на Тополинке. Там произойдет Ночь культуры. В программе все, за что мы так любим Midpoint. Жаркие танцы, незабываемое шоу, конечно, целая гора подарков для самых активных. Midpoint на Тополинке – твое место для ярких впечатлений. 18+, ООО «Джин».
6: Переходим на личности. Погода. Спонсор прогноза погоды – группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп». Достойный последователь бренда «Черри». I love you, Tenet. Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 599 тысяч рублей в «Планете Авто». Tenet и Черри. Качество и цена. Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Порывистый северо-западный ветер. В Сатке, Златоусте и Миассе плюс 15. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 19 тепла. В Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 17. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременный дождь, небольшой юго-восточный ветер. Ночью 4,9 выше 0, днем в среду плюс 16, 21. На юге области до 26 тепла.
6: Реклама на радио
7: «Континенталь». Есть кто дома? О, ладниксы уже здесь. Обжили каждый угол в Никслайн. Газоны причесали. Окна солнечным светом наполнили. Свежесть и прохладу в квартиры запустили. Все сделано. Осталось лишь не ждать октября. Ведь ладниксы уже ждут тебя. Приходите сегодня, и мы подберем удобный способ оплаты, чтобы новоселье стало еще ближе. Никслайн. Ваша новая жизнь в новом доме. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
8: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября бумага туалетная «Бриз» и «Облачко» 6 рублей 99 копеек. Находка, вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
9: Ваш заказ доставлен.
10: Я ничего не заказывал.
9: Личный парк.
10: Личный парк?
9: Он входит в комплектацию.
10: А он большой?
9: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
11: «Апри Привилегия» – резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик Привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
12: Думали, вафли – это только к чаю?
13: А вот и нет!
12: Встречайте кулинарный переворот от чебаркульской птицы. Куриная вафля. Только мясо, яйцо и ноль муки. Попробуй новинку на вкус. Чебаркульская птица. Энергия натурального мяса.
13: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24. Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик. Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
14: Первый дисковый тормозной механизм был запатентован Уильямом Ланчестером в 1902 году. Тормоза с медными колодками издавали такой скрип, что пугали не только пешеходов, но и водителей. Сегодня скрип тормозов не испугает пешеходов. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
15: Политическая реклама.
16: Медицина – это не услуга, это помощь людям. И это обязанность государства. Сильным работу, слабым заботу.
17: Валерий Гартунг. Партия «Справедливая Россия».
18: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: утра по радио. Это такое шоу, в котором три веселых человечка, Ксюша, Сеня и Тимон, обсуждают какие-то интересные темки, а слушатели получают подарки. Вот, это мы. Сегодня расшифровываем слово «лес», как будто это аббревиатура.
1: Иногда у нас такое здесь появляется, что даже кажется, не человечки это. Персонажи разные тоже бывают. И много расшифровок, конечно. В лето едем смело. Вот так вот в лес некий тут у нас прилетел в ТГ-канал.
0: Так, а у нас же есть ВК-канал.
2: Есть ВК-канал.
0: Угу.
2: Я просто хотел проорать, там хорошо было.
0: Давай.
2: Любовь. Люди! Еще сентябрь.
1: Напоминаем, держим в курсе, если забыл. Что. Да, мы не только по днях недели разбираемся, в месяцах в целом тоже нормально. Тем временем про лето, вот воспоминания какие-то. Лето Елены скоротечно, пишет нам Елена. О своем.
0: Ля минорный ежевечерний сет. Вот так, атанно.
2: Сет все-таки.
1: О, двойная расшифровка и тоже какой-то сет здесь некий. Любимая еда студента — лапша. Еще сосиски, вот, вспоминает. Лапша какой-то.
2: Сосиски кайф, да.
1: Да, с лапшой самое то.
2: А еще, кстати, лайфхак для всех студентов, вот, чтобы повкуснее были вот эти все гречи, всякие рисы, добавляйте...
1: майонеза сверху.
0: Да мы знаем, кубик он про сейчас про, будет,
2: да,
0: говорить, про буль-буль. Кубик,
2: про буль-буль, да, добавляйте.
0: Лобстер ежика смешит от Анастасии, вот есть в нашем ТГ-канале.
2: Лучшая еда — соль.
1: Да я смотрю, любители еды собрались. Пишут нам здесь уже. Да, много про еду сегодня, конечно. Ну, та самая буковка Е, и многие не завтракали еще. Два сочетания у нас.
0: Е. Ну все, Е. Пишите всем нам. Куда, Тимон?
2: Телеграм.
0: Пишите всем нам. Телеграм.
1: Ждем телеграм от вас, конечно же. Но и про ВК не забывайте. У нас там не только группа есть. У нас там еще мощнейший канал. Там 2К в ВК.
0: О, да.
1: Мы теперь ждем 3К в ВК. Вот так. Мы ненасытные на количество подписчиков и, конечно же, ваших сообщений. А вы все хотите, мы уверены, сертификат в лето. ООО «Империя игр».

0: не пропусти! Яркое литературное событие осени «Рыжий фест». Всероссийский книжный фестиваль пройдет на новой площадке в торгово-развлекательном комплексе «Таганай». Вас ждет встреча с популярными авторами Асей Лавринович, Евгением Гаглоевым, Исламом Ханипаевым и многими другими. Более полусотни ведущих издательств России представят новинки и бестселлеры по издательским ценам. С 17 по 20 сентября. Вход свободный. 16+.
1: Тянем?
2: Потянем.
1: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
2: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Футбольный сезон 26-27 продолжается. 18 сентября футбольный клуб «Челябинск» на своем поле принимает «Уфу». Приходи на настоящий большой футбол и поддержи наших. Жаркая борьба и незабываемые эмоции гарантированы. Матч «Челябинск-Уфа» в пятницу, 18 сентября в 19:00. Встречаемся на стадионе «Центральный». Билеты в продаже на официальном сайте fkdefischel.ru. АНО «ФК Челябинск». УКРС 117-740-4535. Челябинск. Коммуна 98-0+.
4: Пространство, где утро начинается красиво, где архитектура не спорит с природой, а продолжает ее, где классика не копирует прошлое, а становится частью будущего. Клубный поселок «Нега», переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
5: Артрит, артроз, грыжа, стоп. Я Кузина Оксана Владимировна, основатель клиники «Доктор Ост». Боль выматывает, и мы это знаем. Часто к нам приходят, когда оно уже мешает жить. Наша команда ежедневно возвращает людям свободу движения. Мы помогаем вернуть ощущение, что жизнь снова в ваших руках, без боли и ограничений. Запишитесь на консультацию в «Доктор Ост» уже сегодня.
6: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: «Бассейн-строитель» продолжает набор в группы по обучению, плаванию и спортивному совершенствованию. Занятия по доступным ценам для хорошего настроения и жизненного тонуса. «Бассейн-строитель». Звоните 270-87-37.
0: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Играем в наш и ваш любименький некий глухой телефон в эфире Радио Континенталь. Звоните, будем друг другу объяснять слова.
1: И если все получится, то вы заберете у нас сертификат в ресторан «Девятая планета». Все это на Комсомольском 93. Ну и можно забронировать стол прямо сейчас. Там караоке-зал, там паровые коктейли и VIP-комната с приставкой. Ну а для слушателей Радио Континенталь 20% скидка на кухню и бар. ООО «Девятая планета».
2: Итак, телефон нашего прямого эфира работает. Он не глухой, как мы.
0: Да.
2: Ага, поэтому 700 ровно 104. Доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Как тебя зовут?
3: Елена.
2: Елена, как дела? Как настроение?
3: Отлично, два зазвонилась, вообще супер.
2: Ух
3: стало
2: ты.
3: Настроение. Да.
2: Все, теперь все стало лучше. Но сейчас станет хуже, потому что придется остаться наедине с Сенькой. Мы с Тимоном
1: Отлично.
2: Уйдем.
1: Отлично, вот так.
0: Может быть,
1: давайте,
0: она
1: давайте.
0: Этого и добивалась, кстати.
1: Все это время. Но главное, что дозвонилась, и сейчас мы будем играть. Итак, они действительно покидают студию, чтобы ничего не слышать. А я тебе загадаю какое-то слово. Смотри, ты должна будешь за 15 секунд быстренько объяснить это слово Тимону, но не используя ни в коем случае однокоренные слова. И не говоря Тимону, правильно он тебя понял или неправильно, если вдруг он будет выкрикивать свою версию. С ним такое иногда бывает. Итак, давай-ка за 15 секунд объясним ему слово «лава». Вот такое коротенькое. Все понятно? Все. Итак, Тимон, возвращайся к нам в студию. Тимон, давай к нам. Итак, вот он уже бежит, и он готов внимать. Но времени у него будет не так уж и много, поэтому нужно успевать все объяснять. Ты готов?
0: Да.
1: Поехали, 15 секунд.
3: С вулкана стекает жидкое.
0: Все? Ну ладно. Я понял.
1: Ты понял.
0: Я понял.
1: Ты понял.
0: Я понял.
1: Он понял. Но вроде он действительно понял. Смотри, я смотрю в его глаза. Мне кажется, он понял.
0: Как только теперь-то объяснить без вот этих слов, вот это другое, конечно.
1: Вот, это сложность. Ну, кстати, не так много она слов назвала. Я думал, будет больше, и у тебя больше отсекут возможностей. Вот таким образом. Итак, Ксюш, врывайся, да? Каким-то другим способом. Ищи, вспоминай, думай. Вот Ксюша сейчас оценит, как ты найдешь, вспомнишь и подумаешь. Итак, что ты там нашла по дороге?
2: У меня по пути сережка выпала.
1: А, ничего
2: себе. Это знак.
1: Это знак, да.
2: Хороший или нет, мы пока не знаем.
1: Вот сейчас будем разбираться, да. Давай, 3, 2, 1.
2: Я готова.
1: Ты готова? Слушаешь, погнали.
2: Ой, нет, подожди.
1: Ты же не слышишь, да?
2: Ну, у него по взгляду ужасно, непонимание ужасное.
1: Так это нормально.
0: У меня просто два варианта

0: Два пути, по которым...
1: Выбирай пойти. Легкий.
2: Давай, выбирай один.
0: Ты «Терминатора» смотрела?
1: Нет.
0: Он погружался в туда вот, если что.
1: Он сказал слово?
2: Да, он сказал слово.
3: Но я не сказал полностью слово.
1: В лаву ты сказал, да?
0: Да, я в лаву сказал. Давай другое слово.
1: Давай другое слово.
2: Быстренько.
1: Давайте погнали.
2: Да, они снова уходят. Да, вот это была наша ошибка. Поэтому быстренько меняем слово. Так, ну вот давай вот это, например, слово. Итак, смотри, переигрываем. Новое слово. И это будет гуашь. Запомнила? Давай еще раз попробуем. Все, Тимон, врывайся. У нас был некий фольстарт, поэтому давайте все это переигрывать. Итак, теперь ты уже на движе, ты уже готов.
0: Да, я устал бегать туда-сюда.
2: Итак, твои 15 секунд пошли. Давай, объясни.
4: Это то же самое, что краски, но женского рода.
0: Что?
4: Еще объясни.
0: Да.
4: Рисуют ими. Женского рода.
2: Ага. Останавливаем объяснение. Он все переваривает. Будешь делиться со мной своей версией?
0: Почему это то же самое, что и краски?
2: Ну, не знаю, ну вот так вот.
0: Ну, ладно.
2: Будешь делиться своей версией?
0: Я надеюсь,
2: или,
0: я...
2: Или это секрет?
0: Это секрет.
2: Секрет,
0: я уже поделился одной.
2: Да, слишком. Не, сейчас можно еще. Еще можно немножко.
0: Не, все, пусть заходит.
2: Все, заходи. Я просто спрашивал, он будет делиться своей версией или нет? Он говорит, нет, все, я уже поделился своей версией один раз, это плохо кончилось.
1: Он когда уходил, он мне сказал, я сейчас второе слово тебе скажу.
2: Теперь все в секрете. Ну, смотри, да.
1: Ну, ладно, давай, поехали. Все, нет времени объяснять. А точнее, объясняй.
0: Вот на руке есть и на дереве тоже они есть. Ну вот рука.
1: Ну, это вижу.
0: Это ша у меня вот это вот.
2: У нас возникает иногда этот вопрос.
0: На дереве бывает тоже. А я и
2: да все, время кончилось.
0: Все, я уже не подсказываю.
2: Ну, я понимаю, что ты просто повторяешь то же самое. И типа считаешь, что это зайдет. Да, почему-то.
1: А Сеня-то есть на деревьях?
2: Я так скажу тебе, нет.
1: Вот я тоже не понял.
0: В смысле нет?
1: Ну, мне кажется, я...
2: Ну, короче...
0: Ну,
2: мне он со мной не поделился версией, мне интересно, что он объяснял.
1: Да? Ладно.
0: Что, я неправильно понял?
1: А, может,
0: да.
1: Что
2: итак, давайте.
1: Понял.
2: 3, 2, 1, и это...
0: Кисти! Кисти!
2: Это гуашь, гуашь? Да.
1: Это я вообще гуашь. Запястье, я хотела сказать запястье.
2: Ты думал, что это
0: кисти, но ими рисуют женского рода, кисть она моя.
2: Она не говорила, что ими рисуют, она говорила, что это краски, только женского рода.
0: А потом он сказал, ими рисуют.
2: Но это краски, потому что она сказала тебе, это краски.
0: Ей рисуют кисть.
2: Я понял.
1: А что за кисти на деревьях?
0: Кисти. Ветки, типа кисти.
2: Перебин, типа.
0: Перебин.
2: Ну, какие-то есть, да.
1: Хорошо.
0: Вы ладно. Просто не романтики.
2: Ну вот это вот ты хорошо показывал. Вот это было хорошо. Просто это были не кисти, а так все супер.
1: Ты молодец.
0: Я же гуашь показывал. Вот это что, гуашь.
2: В общем, мы все испортили. Но так бывает.
1: Дважды, Сень, дважды.
2: Чемпионы.
0: Ты себе лаву не сказал, она бы догадалась.
2: Вас весьма вероятно.
0: Давай за мой косяк отдадим подарок.
2: Да
0: ну мой косяк был. Че? Что думаете?
1: Ну, косяк его.
2: Ну, косяк его, по факту.
1: Да, лаву бы я угадал.
2: Лаву бы ты угадал.
1: Моего... Да я бы и гуашь угадала, будь у меня нормальный соведущий.
0: Сенька, да, ты загадывай что-нибудь нормальное тоже.
2: Ладно. Первое, ты просто так легко разгадал, что я думал, надо чуть-чуть посложнее. И переусложнил. Все, ладно, так как это наш косяк, забирай подарок, Елен.
0: Нет, нашего стола к вашему.
2: Вот, как раз так и будешь говорить в ресторане «Девятая планета». Все ты должен, Елене, я так чувствую. Проведи этот вечер именно там. Напоминаю, для слушателей Радио Континенталь действует скидка 20% на кухню и бар весь сентябрь. Назовите промокод «Континенталь» при бронировании. Акции скидки не суммируются. ООО «Девятая планета».

0: Жили-были в планете авто по выгодной цене.
1: И в сентябре Джили стали еще выгоднее. Стильный, яркий городской кроссовер Джили Ситирей за 2 миллиона 440 тысяч рублей.
0: Джили Планета Авто. Братьев Кашириных 137. Телефон 700-0110. Планета Авто. 32 года вместе.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Ветчина со свиным окороком 199 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 сентября.
3: Та-та-та-таврия.
1: Телефон рекламной службы 72-39-03.
0: Слушай лучше.

0: А вот и третий мощный, невероятный час утреннего шоу с утра по радио.
1: Не-не-не. Мощный, невероятный час с утра по радио. Вот такой вот он.
0: Ты не перенапрягся, нет?
1: Чуть-чуть.
0: У тебя вот венка вздулась где-то на голове.
1: Это не венка.
0: Это не голова. Ты скажешь скорее, да? Нормально, звук идет и сойдет. Тоже, в общем, слоган с утра по радио в каком-то смысле.
1: Так принимают на радио «Континенталь».
0: Принимали. Теперь уже пожестче кастинг, да. Теперь надо нас обойти.
1: Звук идет и сойдет.
0: Как бы мы с другой стороны сюда попали.
1: Это
0: еще.
1: Да.
0: Итак, возникает вопрос по вашим сообщениям. Их миллиарды летят, кстати. Я вот смотрю, сейчас пытаюсь почитать. Точно? Да, миллиард уже есть. Все.
1: Кстати, да.
2: Миллиард прям целый.
1: Да, примерно. Плюс-минус.
0: Ну, мы верим в сказку. Вот, например, летят единороги синхронно. Вот так вот расшифровывает лес у нас, как будто это аббревиатура. Арина.
2: Мое любимое имя?
0: Кстати, да.
2: Вдруг подумала я. А потом вспомнила, что нет, другое же. Так, значит, я Ларису Егору солгала.
0: А я вот смотрю тоже на сообщение. Люблю есть сардельки. И понесло человека. 100 лет не ела. Но вдруг так захотелось, как в детстве. Вот с макарошками вот эти сардельки. Оп-оп-оп, навернуть. О, хорошо. Человек просто давно не слышал слова сардельки.
1: Сейчас потом... сардельек уже вкусных-то немного, на самом деле. Вот в детстве вкусные были. Сейчас уже шут. Сейчас
0: так это, наверное, да... в нас проблема.
2: Да, в детстве вообще многое было другим.
1: Не, ну сейчас уже реально мясо не то. Ну мясо не то. Ну раньше по ГОСТу делали, а сейчас что, понапрягают.
2: Так ты бери по ГОСТу.
1: Так я беру, но оно как будто не по ГОСТу.
2: Оно не то, да.
1: Оно не ГОСТовское совсем, да.
0: Тем временем Людмила, представляете, что затеяла. Едет сиять. Да. Сиять.
2: Почему Казанова эту песню поет?
0: О, да, внезапно.
1: А что с моим голосом?
2: Ужасно, не надо.
1: Казанова, уходи сейчас. О, я обернулся, ребят, привет.
0: Мы его выгнали. Да и смотри, мы сейчас инквизицию позовем. Вот, уходи отсюда. Прогоняем Казанову из эфира.
1: Да. Но вас мы прогонять не будем, друзья. Пишите как можно больше ваших сообщений во все различные соцсети Радио Континенталь. Группа ВКонтакте, канал ВК, Телеграм-канал ВК. Ой.
2: Телеграм-канал ВК.
1: Вы, кстати, его перенесли.
2: ВК теперь будет.
1: Че, Дуров, обалдел?
0: Не ожидал такого? У нас такой мерцающий канал. Канал Шрёдингера. И там, везде может быть. И вы также с нами будьте везде. Правильно?
2: Правильно.
0: Потому что везде может появиться что? Сертификат
2: подарки.
0: В лето.
2: Да.
0: Кайф. О, Империя Игр. А это всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. У него вот есть определенное место. Открытый теплый бассейн там есть, прямо на крыше. Бассейн внутри, 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна, еще и игровая. Термальный курорт лета в КРК Мегаполис на Свердловском проспекте 51А. Звони 24 30 24. Заходи на letotermy.rf.

0: театра кукол возвращается с результатом про маленького узлика.
1: С утра по радио о главном.
2: Что смотрите? Объявляйте рубрику.
3: А это
4: Тимон познает мир. Мы с тобой будто родители этого несчастного.
3: Что ты узнал нового? Расскажи нам.
2: Кровавый гриб поселился на Таганае.
3: Господи, крепота какая. Ну, кстати, так бывает с историями детей. Они иногда такое порасскажут. Жуть вообще.
2: Да, новый гриб. Мицена кровеножковая. Ее неофициальное название — кровавые слезы тайги.
4: Да ужас какой, как все будто, хуже и хуже.
2: Как будто сериал на НТВ.
3: Да-да-да, точно, или название альбома какого-то, очень тяжелой группы какой-то.
2: А все потому, что у него необычные свойства. Крохотный розово-фиолетовый гриб селится на мертвой древесине, вызывая в ней белую гниль. Любая ранка и даже легкое прикосновение заставляет мицену выделять сок по консистенции и цвету, схожий с кровью.
3: Ничего себе.
4: Кошмар.
3: Жуть, да. Какая-то.
4: И теперь это у нас
3: как
4: есть?
3: Как будто это выдуманная какая-то история, да? Но
2: теперь
3: нет,
2: это еще и у нас. Но он такой очень маленький, как шишечка, вот такой прям. Но кровяной ужас, конечно. Для тех, кто побаивается этой жидкостью, обходите мимо. Розовый, напоминаю. Розово-фиолетовый гриб.
3: Все, не приближайтесь к розово-фиолетовым грибам.
2: В Башкирии!
4: Фу. Что ж ты кричишь? Просто искренняя реакция на Тимона.
3: Как будто в башку просто. В своей Башкирии.
2: Теперь в вашей Башкирии будет новость о том, что в Башкирии выросла популяция чистокровных зубров.
3: Да ладно,
4: зубры.
2: Зубры? Зубры.
4: Сеньки твои любимые?
3: Они прикольные, да, кстати. Я видел фото, да. Вроде красиво выглядят.
2: Они мощные, обалдеть, такие мускулистые. Моя мечта.
3: Что они там делают?
4: Зубры твоя мечта или мускулы?
2: Зубриные мускулы. Моя мечта. Значит, 33 особи теперь где-то лазят по Башкирии. Чистокровные, между прочим, беловежские. На секундочку, не какие-то вам эти метисы.
4: Не пуща.
2: Не бастарды зубровские. Так, едем дальше. Про животных, если хотите еще.
3: Ну давай.
2: Но новость не лучше, если что.
3: Сразу же предупрежу.
2: Не лучше, чем этот кровяной гриб. Британцев пугают крысы-монстры.
3: Что с ними не так? Они знают кунг-фу и учат черепах. Да, да, да.
2: Они просто огромные.
3: Здоровенные крысы просто.
2: Да, в этом году здоровенные крысы по всей Великобритании расплодились, значит. Они вырастают до 40-сантиметрового размера, что уже практически сопоставимо с кошками. Эксперты уверяют, что крысы-кошки — это вовсе не новый вид, а обычные крысы, которые стали крупными из-за благоприятных условий.
4: Кошачьих каких-то условий.
2: Каких-то кошачьих условий.
3: А, ну я понял, да, в Британии просто слишком хорошо. Но поэтому даже крысы разрастаются до 40 сантиметров.
2: Мягкие зимы и много объедков выбрасывают. Вот и тебе, пожалуйста, здравствуйте.
4: Вот они зажиточные, да?
2: Вот они британцы.
4: Получайте.
2: Вот вам и да, вот вам и здравствуйте. Сейчас еще зубров наших заберут.
3: Не, зубры не уходят. Зубры здесь.
4: Да, зубры наши. Зубров не отдаем, как да. И кровавая вот эта штука.
2: Угу.
4: Она теперь поселилась у нас.
3: Некими целей.
2: Некими целей, да. Некий рекордсмен пришел пешком из Турции в Ирландию к себе домой.
3: Забыл что-то. Потом хотел установить рекорд, но понял, что утюг, возможно, не выключил и вернулся.
4: О, это я.
2: Значит, 6805 километров, пройденные за 369 дней, сделали мужчину рекордсменом.
4: Мировым
2: счастливым вряд ли.
3: Очень бородатым. Что там еще? Какие еще варианты? Ну, год. Больше года, получается. На 5 дней. Год и еще 5 деньков он провел где-то непонятно где просто.
2: А все потому, что он сильно страдал из-за отсутствия обуви. Иногда даже жалел, что решился на подобное достижение. Вот представляете? Асфальт стирал ему кожу.
4: Асфальт?
2: В ступни впивались осколки разбитого стекла.
4: О, ужас.
2: Один раз в рану попала инфекция, и ему пришлось делать недельную остановку. Вот еще почему. Он в год, видимо, хотел уложиться.
3: Так он, да,
2: там,
3: так
2: да,
3: он планировал уложиться.
4: Кошмар.
3: Что, неужели ни один бренд кроссовок не вписался в эту тему?
2: Очень странно,
3: не предоставил ему, да, в качестве рекламной кампании.
2: Ну, все, он вернулся в свой родной город, Клер Моррис.
3: Там вопросов не было к нему? Типа... Зачем? Как его звали?
2: Его звали, сейчас скажу, Иммон.
3: Иммон. Иммон. Иммон, зачем? Где ты был год, во-первых?
4: А, кстати, тебе ничего не напоминает?
3: Иммон? Это же выдуманный персонаж.
4: Тебе не кажется, что это Тимон?
3: Ты планируешь пойти погулять, нет?
2: Да не, ребят, я не настолько крейзи.
3: Мы не настолько,
4: не настолько.
3: Мы не настолько тебя достали пока.
2: Хотя
3: еще, да.
2: Однажды, мне кажется, у меня фляжечка-то брызнет окончательно, и я пойду куда-нибудь пешком просто. Я же так и из Южноуральска дошел в Челябинск. Босиком, что-то мне впивалось в ноги. Вот это вот грибы кровяные по дороге, крысы бегают. Эти... Как они твои на меня смотрят?
3: Бизоны.
2: Бизоны на меня смотрят.
4: Зубры.
2: Зубры, зубры.
3: Твои зубры. Сень. Да, зубры там, зубры.
4: Ты чего
2: зубры
4: забыл?
2: Из-за кустов вот так стоят, провожают. Ой, мовы, ой, мовы, ой, мовы. Обезьяна какая-то с жезлом.
3: И потом лев, я вписался, что-то сел на него, поехал куда-то, да.
2: Потом
3: дружил с бородавочником.
2: Ну там потом этот Дисней все забрали, и так я стал...
3: И больше я не могу рассказывать эту историю, мне запретили.
2: Так я стал богачом, хотел бы я сказать, но нет, к сожалению.
4: Так любая твоя история может закончиться. Так я стал богачом, но нет, к сожалению.
3: Следующая прогулка удастся. Вперед, не бойся.
2: Куда держим путь?
3: Нам там все получится.
2: Арабская ночь.
4: В Египет иди.
3: На восток, да.
4: Иди.
3: Все, вперед.
2: Все. А я дойду до Египта?
4: Конечно, дойдешь.
2: По дну?
4: И по дну дойдешь. И с окуленками
3: там,
4: встретишься.
3: Может, очень долго придется идти, но дойдешь.
2: Все, тогда, Сень, расскажи, как мне одеваться, пожалуйста.
1: Погода.
3: Ну, в Египте жарко, в теории, но у нас пока холодновато, да, здесь.
4: Сень, просто скажи хорошо, чтобы он наконец одевался хорошо.
3: Одевайся хорошо, стильно, да, вот, даже на пути в Египет. Плюс 12 тем временем в центре Челябинска, переменная облачность преимущественно без осадков. Порывистый северо-западный ветер. Днем сегодня плюс 16, 21.

0: Есть кто дома?
1: О, Ладниксы уже здесь. Обжили каждый угол в Никслайн. Газоны причесали, окна солнечным светом наполнили. Свежесть и прохладу в квартиры запустили. Все сделано. Осталось лишь не ждать октября. Ведь Ладниксы уже ждут тебя. Приходите сегодня, и мы подберем удобный способ оплаты, чтобы новоселье стало еще ближе. Никслайн. Ваша новая жизнь в новом доме.
2: Не является публичной офертой. Застройщик ООО СЗ Никслайн 2. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
3: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
4: Пропустите! Мне только посмотреть!
5: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
6: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
7: Скоро. На главном деловом приеме года состоится торжественное вручение ежегодной премии «Человек года». Деловой квартал назовет имена главных действующих лиц бизнеса по версии делового сообщества. Эксклюзивный партнер премии «Челиндбанк» – банк моего города. Подробности на чел.дк.ру. Аудитория 18+.
8: Бассейн-строитель продолжает набор в группы по обучению, плаванию и спортивному совершенствованию. Занятия по доступным ценам для хорошего настроения и жизненного тонуса. Бассейн-строитель. Звоните 270-87-37.
9: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: понадобится. Музыкальная смекалка вам какая-то. Очень в этой игре, мы уверены.
1: Сень, извини, мы были заняты, мы забирали друг у друга молодость и ауру.
0: Да, я видел.
2: Давай у Сеньки заберем.
0: Не трогайте мою молодость, ее не так много у меня осталось, ребята, ни в коем случае.
1: А он шарит. Мне отдал. Спасибо, спасибо, дорогой.
0: Ну что, ребята, добро пожаловать в музыкал. Он вернулся. Так, инквизиция, мы же тебе объясняли, мы тебя сдадим.
1: Подождите, мне на ногу.
0: Что? Это опять сережка у тебя? Так, все, ладно. Пока Ксюша без сережки, она работать не может, конечно же, в эфире, но мы понимаем. Музыкалка тем временем. Смотрите, мы какую-то музыкальную загадку вам невероятную загадаем. Пока не знаем, какую, потому что механика зависит от вас и от того, как вы нам споете. Но затем вы отправитесь уже в другую музыкалку. Сильно более адекватную, чем наша. Давайте сразу скажем. Это семейная творческая студия в привилегии. Здесь дети и взрослые поют, танцуют, играют, выходят на сцену, пробуют то, на что раньше не решались. Не просто занятия, а пространство для живого общения, совместных эмоций и смелости быть собой. Потому что музыка не только про талант. Это про людей, про семью, про связь. Приходи в музыкалку на улице Спортивная, 15, звони 8-922-752-0252. И Потокмакова Анастасия Викторовна.
2: Ну что, давайте с вами знакомиться, друзья. Доброе утро.
1: Доброе утро.
2: Привет. Молчит. Ладно, едем дальше. 700-104. Привет.
1: Доброе утро, как зовут тебя?
2: Угу, ну так вот оно. Памятку надо, получается, заново.
1: Повторяй.
2: Звоним по номеру 700-104. Выключаем приемчик полностью, разговариваем с нами в телефон и желательно без громкой связи.
1: Доброе утро. Памятка сработала или нет, я не могу понять.
2: Привет.
3: Доброе утро.
1: Доброе, как тебя зовут?
3: Илья.
2: Илья?
3: Да-да-да.
2: Я просто услышал «я» только в конце. Все.
3: Я Илья.
2: Я Илья, да, хорошо.
1: Классно.
2: Чем занимаешься?
3: Сейчас еду на работу.
2: На чью?
3: На свою.
2: На свою поехал?
3: На любимую, да.
0: А очень прям есть своя работа, круто.
2: Прикольно.
0: Кем трудишься?
3: Ну, в нынешние времена-то.
0: Да,
3: неплохо. Слушайте, а у вас вот был декан, насколько я помню, да? Ну вот я заведующий кафедрой.
2: Опа!
1: Илья!
0: Ты почти декан!
3: Да,
0: все, ты идешь прям к этому, круто, круто.
1: Доброе утро!
3: Ну, у нас классный декан, поэтому у нас все на своих местах, и все прекрасно.
1: А его не Александр зовут?
3: Александра. Александра.
1: Ага,
3: Александра.
1: Я поняла. Это город наш с тобою. А, дам. Я думала, песня у вас. Илья.
0: Илья, какая кафедра?
1: Какой? Да.
0: Вот.
3: Прикладной экономики и маркетинга, приходите.
1: Ух ты.
0: Круто, да, забежим.
1: А что там, какой вуз?
3: Ну, самый замечательный вуз на свете, Челябинский госуниверситет. Вот сейчас как раз мимо главного корпуса еду. Угу. И, кстати, чтобы вам было понятно, приз, который вы вручаете, это... бизнес-план, который реализован вместе. Когда-то я обучал главного исполнителя этого бизнес-плана, который сейчас выдает такие замечательные призы.
2: А, мы вот ничего не поняли, как. Но допустим.
0: Ага.
1: Вы знаете Настю?
0: Просто да.
3: Конечно.
0: Он просто знает Настю. Все ясно.
1: Это не только моя подруга.
0: Ну, кстати, все, кто был на дне города, знают Настю. Как она поет.
3: Ну, я думаю, что все ценители прекрасного голоса, они знают Настю.
0: Да, да, это точно.
1: Это факт. Итак, теперь разобрались.
2: А последний вопрос можно?
1: Да.
2: Илья, вот мы припремся к вам на кафедру, и что будешь делать?
3: Ой, я вас чаем напою, проведу экскурсию. У нас в этом году 50 лет факультета, поэтому нам будет о чем поговорить.
1: Я так и не поняла, где он преподает?
2: Челгу.
0: Челгу, да.
1: А, так рядышком.
2: Это откуда Сеньку выгнали?
3: Вот приходите.
1: Тебя из Челгу выгнали, Сень?
0: Ни в коем случае, никогда там не был.
2: Из Челгу?
0: Вот и зайду, да. Меня не выгнали, я сам ушел. А тут, видишь, тут меня наоборот зовут вот. Чаем напоят. Экскурсию проведут, кайф.
2: Ну ладно, все. Давайте от университетских дел к музыкальным все-таки перейдем.
1: Мне университетские еще нравятся. У меня тоже вопросы появились.
2: А ты на четвертое образование сейчас пойдешь, что оно тебе надо? Илья.
1: Она ведь придет. Нет, я там уже была, в Челгу надо новое что-то открывать. Вопрос, мы можем с Сеней там преподавать же, Сень?
0: Вообще без проблем.
1: Вот, приглашайся.
2: Да.
1: А там ведь есть факультет журналистики.
0: Да, да, мы с образованием педагоги, вот так.
1: Пожалуйста, так что приглашайте, все. И Илья побеждает в нашей игре.
2: Ну, время-то уже не осталось на песню.
0: Илья, быстренько спой нам свою любимую песню. Очень в темпе прямо.
3: Очень в темпе. На самом деле, время тепла, время любви, время мягких надежд. Это «Мумитроль» из первого альбома.
0: Так что до сих пор
3: это живо в памяти.
0: Неожиданно. Ну что, посмотрим, что Иишка наша решит с этим.
4: Антонимизация.
1: Антонимизация.
0: Все наоборот будет.
2: Однажды она скажет нам: пошли нафиг.
0: Ну, если ты так же продолжишь, то да. Давай, читай уже быстрее.
2: А так, значит, мы взяли припев и современные популярные песни и заменили все слова на противоположные по смыслу, на антонимы. Илья, антонимы, слово что-то говорит вам?
3: Да, конечно, конечно. Все. Это бывшие антошки.
1: Да? Это завкафедры, между прочим. Так что давай.
2: Взрослые антошки.
1: Поехали.
2: Поехали. А у них холодок, как в Мурманске. Ты кладешь меня в библиотеке, будто бы я квас Фанта. А у них такой холодок постоянный, я молчу. А у них такой холодок, что я весь дрожу. Побежал холодок, побежал холодок.
0: Побежал, побежал.
2: Побежал холодок.
0: Так, ну-ка.
3: Классно. Вот, ну давайте разбираться. А у нас жара. А, так это эти Гаязовы.
0: Ну так это все. Вот когда ты на одной волне с человеком, это всегда слышно и всегда удобно.
1: Кайф, Сень, все, мы за эфиром должны пообщаться с Ильей обязательно.
0: Все, поговорим обязательно.
1: Еще спроси, он женат или нет. Ну, на всякий случай.
0: Это я потом спрошу, сначала расскажу, что он отправляется в музыкалку. Кстати, куда можете попасть и вы. Это семейная творческая студия в привилегии. Это не просто занятие, а пространство для живого общения, совместных эмоций и смелости быть собой. Приходи в музыкалку на Спортивной 15. Звони 8 922 752 0252. ИП Токмакова Анастасия Викторовна.
5: Погода.
6: В Челябинске в эти минуты плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Порывистый северо-западный ветер. В Садке, Златоусте и Миассе плюс 15. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 19 тепла. В Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 17. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременный дождь, небольшой юго-восточный ветер. Ночью 4-9 выше 0, днем в среду плюс 16-21, на юге области до 26 тепла.

0: Чебаркульская птица, желток огонь.
1: Чебаркульская птица. Заряжайся по-нашему.
2: Вот это красотка! Закачаешься? Хочу скорее с ней познакомиться.
1: Какие формы! Какая грация у этой малышки!
2: А еще и умная, сразу видно.
1: Это новая Амода C5. Мощный двигатель и полный привод. Она ждет только тебя. В Планете Авто от 2 299 тысяч рублей. Амода Планета Авто. Братьев Кашириных 126/1. Телефон 700-01-10.
3: Указаны цены на автомобиль Амода C5. Комплектация актив на дату 1 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
4: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр плавленый Сыробогатов, ванночка 400 граммов, 189 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 20 сентября.
5: Помните, чему равен синус 30 градусов? А? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
3: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
6: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
7: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
8: Премьера СТС.
9: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
10: Ты у меня ствол украл.
9: Молчи давай.
8: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
11: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Ну что, самое время творить какие-то невероятные новые слова, которых еще не было. Мы это очень любим, заниматься вот такими вещами. Итак, что мы любим еще? Раздавать подарки, конечно же. В том числе и сувенирку от хоккейного клуба «Трактор». Кстати, хоккей может быть прямо в твоем телефоне. Скачивай мобильное приложение «Трактор», не пропускай важные новости о любимом клубе. Аналитика матча, интервью игроков, медиа-контент, билеты, атрибутика, многое другое в мобильном приложении «Трактор». Получай информацию о главном хоккейном клубе Челябинска самым первым. Доступно в системах iOS и Android. ЧОО «ХК «Трактор».
1: Я по-прежнему считаю, что это моя лучшая была затея.
2: Ну, не знаю, но Сарагалик тоже хороший был.
1: Но Варон-дон-дон.
2: Милый какой-то.
1: Если бы мы еще не перепутали Ашера с кем-то, было бы вообще супер.
2: Так, ну давайте познакомимся. Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Как тебя зовут?
3: Максим это.
1: Максим, как настроение?
3: Да, отлично.
2: Шикарно.
1: Пойдет.
2: Любишь слова составлять?
1: Ты любишь?
3: Очень люблю.
1: Максим, у тебя тоже сегодня вторник? Такие вопросы странят нас.
0: Но мы в этом плане синхронизировались. Любишь вообще слова в целом? Мы любим, смотри, новые слова составлять. То есть у нас... Мы загадаем тебе какие-то два слова. И вот первое заканчивается на какую-то часть, а второе с нее же начинается. И так получается какое-то одно новое слово.
2: Пикачу-чело какое-то.
0: Пикачу-чело, да, например. Вот так. Ты готов слушать задание?
3: Да, готов.
0: Сегодня мы решили так посложнее сделать и все объяснить через нас.
2: Вау.
0: Через «С утра по радио».
1: Так.
0: Итак, первое слово. Это то, что мы все втроем боимся попробовать. Ведущий «С утра по радио». Второе — это то, что «С утра по радио» самое лучшее, свежее, никогда не повторяется.
2: Шутки.
0: А ты-то зачем угадываешь?
2: Ты чуть-чуть подсказал.
0: Ты сегодня в целом просто все задания палишь. Но он на твоей стороне просто, что, почему нет?
1: А, я угадала. Я угадала.
2: Я просто первое не понимаю.
1: А я поняла.
0: Вот.
1: Представляешь, ну я от второго пошла, если ты не подсказал.
0: Там от второго надо идти, да. Тогда легче будет.
2: Ну да, да.
1: Ну там как бы не совпадают буквы, но у нас на созвучие.
0: Ну конечно.
1: Да.
2: Король шутки, я понял.
1: Максим, твои варианты.
3: Я тут. Ну, допустим, давайте предположим, первое слово будет «суши», а второе слово «эфир», например.
0: Суши-эфир какой-то получился.
3: Суши-эфир.
0: Не, ну суши мы пробовали. Мы вот настолько рисковые, ребятки. Это у нас было. А вот чего мы все боимся? Вот и пока не попробовали еще.
2: Паршутки.
1: Нет. Что ты делаешь?
0: Подарок хочешь или что? Я ты объясни. Ты, люди как будут угадывать? Ты вот, Юля,
1: Сень, давай
0: паршутка.
1: Новое слово.
2: Нет, давайте.
1: Так мы угадали.
2: Кета нет.
1: Ну ты почти
0: сейчас проверим.
1: Угадал.
0: Ну давай задание на сообразительность или на скорость просто уже давайте. Доброе утро.
4: Доброе утро.
1: Как тебя зовут?
4: Вячеслав.
1: Вячеслав, как настроение?
4: Отлично.
1: Выключай приемник, отходи от него подальше, чтобы мы не слышали никаких посторонних шумов, и называй нам слово.
4: Ну, я думаю, прыжок с парашюта.
0: Так, ну, первое, да. А второе? Надо к нему что-то приделать. Что-то, что «С утра по радио» всегда самое лучшее, свежее, никогда не повторяется.
4: Шутки.
0: Ну, вот, просто соедини. У тебя как будто очень легкое задание. Пара?
4: Парашютки.
0: Парашютки, ну и все, вот мы к этому пришли.
2: Все, он сам вообще без меня сделал. Я сейчас молчал.
1: А вот когда ты говорил про парашютки, ты про что?
2: Парашюта.
0: Про Юлию.
2: А, парашюта.
0: А, про парашюта ты говоришь, про блюдо, все понятно.
1: Ты что, парашюта, Юля, что?
2: Я это имел в виду. Она же и так можно.
1: Да, да.
0: Ох, слава богу, что у нас такие подсказки, которые нифига не помогают. Вот, поэтому вы сами все делаете, вы молодцы, и забираете с удовольствием наши подарки. Итак, сувенирка от «Трактора» летит нашему слушателю, и хоккей может быть, кстати, прямо в твоем телефоне. Скачивай приложение «Трактор», не пропускай важные новости о любимом клубе. Там аналитика и матчи, интервью игроков, медиа-контент, билеты, атрибутика, вообще много всего интересного. Получай информацию о главном хоккейном клубе Челябинска самым первым. Доступно в системах iOS и Android. ЧОО «ХК «Трактор».

0: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
1: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Реклама на радио «Континенталь».
3: Говорят, в ЖК «Заручейном» самый шикарный вид на центр города.
4: Правду говорят. Это тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Приезжайте на просмотр квартир и получите скидку. Узнайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек-Заручейный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
5: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
6: Жизнь размера XXL. L-Town Club. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
7: Застройщик ОСЗ L-Town Prime. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldfisclub.ru.
8: В эфире рубрика «Принципы работы брусники». Подходы, которые делают жизнь лучше.
9: В каждом доме мы проектируем особенные квартиры. Двух- и трехуровневые с большими террасами, отдельным входом и свободной планировкой, чтобы вы могли реализовать любые жизненные сценарии.
10: Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
11: В ЖК «Шишкин» легко начать.
12: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
11: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
13: Застройщик ООО «СЗ А-74». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
14: Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ 349. Не оферта. Проектные декларации на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
15: Ресторан «Уральские пельмени» приглашает на новогодние корпоративы от 5950 рублей на гостя. С 11 по 30 декабря щедрый русский стол и яркая шоу-программа с Дедом Морозом и Снегурочкой, ведущим, кавер-группой, танцами и конкурсами. Бронируйте праздник прямо сейчас по телефону 265-95-91. 18+.
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Как же быстро пролетело это шоу.
1: Время. Это время.
0: Это шоу.
1: Этот четверг. Как же он быстро пролетел.
0: Жаль, что он вторник, да?
1: Да. Обидно. Да. Вот за это обидно.
0: Так бывает.
2: Ничего, мы компенсируем это. Для тебя будет еще один четверг.
1: О,
2: послезавтра.
1: Спасибо. А можно завтра четверг?
2: Бонусный. Не, ну маленькую пятничку нельзя пропускать. Среда очень важный день.
1: Ладно.
0: Лариса едет в Сочи. Лара пишет нам в нашем ВК-канале. Я, кстати, зашла тут... Интересные сообщения есть. Вы в ВК-канал заходили вообще?
1: Конечно.
2: Я забегал, да, несколько раз. Угу. Там интересно, там прикольно.
0: Ликвидация елей.
2: Да ладно.
0: Елей.
2: Елей каких-то.
1: Ладно, хоть не егерей.
2: Там, кстати, вот информация, ну, к сожалению, уже не актуальна. Я хотел зачитать час назад. Лакокрасочный еще стоит, говорят. Может, уже едет хорошо, да. Смотрите, там проезжайте.
1: Ну, в общем, повеселились мы на славу. Как говорили в 17 веке.
2: Я даже не буду спрашивать, кто говорил, чтобы он, не дай бог, не вернулся. Мы только выгнали его из студии, этого персонажа. Итак, а мне вот понравился вариантик от Елены. Она пишет: «Лока ехал сливаться». Вот так.
0: Да! А мы верим. А вот вы не верим. Да.
2: Сольем.
1: Скажите спасибо, что я не верю. Это единственная возможность победить трактор сегодня.
2: Как мы можем это закрепить, вот это ощущение? Только отдать подарки или не? Правильно? Да! Вот так.
0: Да у нее много было вариантов смешных про Лену. А так как у нас есть своя Лена, она тоже смешная.
1: Да.
2: Нам очень зашло все.
0: Да, нам понравилось.
2: А вам зашли, получается, сертификаты в лето. ООО «Империя игр» – всесезонный термальный курорт в центре Челябинска. Открытый теплый бассейн. Прямо на крыше бассейн внутри. 6 форматов бань, 2 хамама, групповые парения, 2 детских бассейна и игровая. Термальный курорт лета в КРК «Мегаполис» на

0: В Свердловском проспекте 51А. Звони 24-00-24, заходи на летотермы.рф.
1: А прямо сейчас все, давай, готовься с нами прощаться. Сень, там что за трек нас ждет?
0: Ну давайте что-то послушаем.
1: Прилюба! Нет, да не скажу я так.
2: Действенная.
0: Действенный трек некий. Тут некие сплетни вот лежат. Шум какой-то, лук.
1: Давай еще.
0: Если хотите что-то еще, заказывайте.
1: Ну давай что-то другое.
2: Трофим за окошком, снегири греют кусты.
1: Нет,
0: все понятно, сплетни, шум, лук.
1: Нет, ну ну пожалуйста, ну адекватное другое.
0: Что?
1: Тимон, назови песню быстро. Другую.
2: Другую?
1: И другую, еще другую. Вот, вот четвертая
0: вот
1: мысль,
0: след,
1: которая
0: я вижу,
1: пришла,
0: сейчас нет,
1: да?
0: Вот и еще одну, да, вот перематываем.
2: Сколько надо потянуть, чтобы вообще песни не было? 5 минут?
1: Нет, ну давай, петь.
2: Ну, Жень Трофимова тогда хотя бы, если не Трофима.
0: Хотя бы что-то.
2: Дай мне что-то Трофима. Трофимовское сегодня.
1: Тимон, который мечтает о Трофиме.
2: Сенька, сейчас поставит мне Трофима.
0: И Ксюш, конечно же.
1: Я имела в виду послушать исключительно это. Итак, мы этим составом вернемся завтра. Будем слушать классные треки, конечно же, играть в крутейшие наши любимые игры, придумывать новые слова, делать что-то музыкальное. В общем, бодрить вас, веселить и радовать. Все это в список входит. Ну, а на сегодня все. Мы убегаем. Вот прямо сейчас будем что-то петь, Сень.
0: Будем.
1: Ну, ты только скажи нам, какую
2: на
1: именно.
2: Ушко, скажи на ушко нам.
1: Какую именно вот Трофима?
0: Что ж говорить, давайте сразу петь и подпевать.
1: Ну, вначале тогда пожелаем хорошего дня или
0: давайте,
1: потом?
0: Давайте, я думаю, что да. Всем желаем чего?
3: Хорошего дня!
1: Я с тобой. О! Я с тобой.
2: Yeah. За окошком снегири все-таки поставил. Смотри, чертяка, что творит.
1: Я с тобой спорить не хочу. Выгляжу как дурак. Ой, твои слова. Хочешь, я завтра же прилечу, пока не знаю как.
2: Я сегодня ночевал, женщина любит.
1: Я с тобой спорить не хочу.
0: Спорить, смотри. Свою хочешь.
1: Хочешь, я завтра же

0: самолеты.
1: Ты людям песню испортил, что будешь делать?
2: Портить их и дальше всю неделю.
3: Все компенсируем в четверг.
1: Пока!
2: Давайте наперед.

0: Черно-белые, соскучились по домашним матчам? Хоккейный клуб «Трактор» открыл продажу билетов на первую домашнюю серию. 15 сентября «Трактор» принимает «Локомотив», 18 сентября «Спартак», 20 сентября «Авангард», 25 сентября «СКА». Также тебя ждут активности в фойе и предматчевое лазерное шоу. Билеты в продаже на официальном сайте hctractor.org.
1: ЧО «ХК «Трактор». УГН 124-400-56-10. Челябинск, Савина 1, 0+.
2: Телефон рекламной службы 72-39-03. Твоя любимая музыка всегда с тобой на радио «Континенталь».
3: Сегодня себе
2: не лето.

0: слушай лучшее.
1: Видно без ума, что все в шоке с тебя. Все в шоке с тебя.
0: Ваня Дмитриенко. Всегда с тобой. В Челябинске 10 часов. Новости.
2: Здравствуйте. В этом выпуске в Челябинской области начинают включать отопление. И в Миндортрансе рассказали о ремонте важной дороги на Южном Урале. На этой неделе в Озерске запустят отопление. С 16 сентября начнут подключать соцучреждения, сообщил глава городского округа Сергей Гергенрейдер на своей странице в соцсети ВКонтакте. В первую очередь батареи станут горячими в детских садах, доме престарелых и в центре содействия семейному воспитанию, затем в школах. Что касается жилых домов, пока специалисты проверяют системы, чтобы подача тепла прошла без сбоев. О сроках подключения жилого сектора Гергенрейдер сообщит дополнительно. Напомню, по нормативам отопительный сезон стартует после того, как среднесуточная температура воздуха 5 дней подряд не превышает плюс 8 градусов. На Южном Урале продолжается сезон дорожного ремонта, и в Миндортрансе рассказали о ходе работ на одном из важных направлений, ведущих к нацпарку Зигальга. Это автодорога Первуха, Меседа, Телюк в Катав-Ивановском округе. Работы по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» начали в прошлом году. В этом реконструируют 8-километровый участок. Сейчас устраивают основания, формируют откосы и кюветы. Ведомстве отметили, что по окончании ремонта будет удобно добираться не только до нацпарка, но и до ближайших населенных пунктов. Завершить все работы и обновить более 33 километров дороги полностью должны к 2028 году. И последнее, челябинцев приглашают на очередной бесплатный семинар из цикла «ЖКХ для людей». На встрече можно будет узнать, как признать дом аварийным, получить новое жилье или компенсацию. Эксперты расскажут, какие дефекты здания дают законное право на расселение, какие документы нужно подготовить и куда обращаться, как получить новую квартиру. Каждый участник также сможет пройти индивидуальную консультацию по конкретной проблеме своего дома. Семинар состоится 17 сентября в штабе общественной поддержки по адресу Кирова, 167. Начало в 18:00, вход свободный. И далее в выпуске о погоде.
3: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
4: Лето закончилось, а июль остался. В автосалоне «Хавейл Июль» грандиозная распродажа. Автомобили без наценки. Кроссоверы от 2 миллионов рублей. Более 200 авто в наличии. Зимние шины в подарок. Только в сентябре. Копейское шоссе 88/9.
0: Погода.
2: В Челябинске в эти минуты плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Порывистый северо-западный ветер. В Сатке, Златоусте и Миассе плюс 15. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 19 тепла. В Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 17.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске: Юра Борисов снимается в режиссерском дебюте Сальмы Хайек, Гарик Харламов потратился на роды жены, а Гарик Мартиросян побрился на лысо. Российский актер Юра Борисов, лауреат премии «Оскар» прошлого года, снимается в режиссерском дебюте мексикано-американской звезды Сальмы Хайек. Фильм получил название «Арена». Хайек также выступила автором сценария и охарактеризовала картину как эпическую и романтическую приключенческую историю. Съемки проходят в Мексике, а продюсерами фильма стали Анджелина Джоли, Стейси Перски и Хосе Тамис. На днях в семье Гарика Харламова и Екатерины Ковальчук произошло счастливое событие. Они стали родителями. На свет появилась девочка, которую назвали Алисой. Харламов позаботился о максимальном комфорте для своей избранницы. Катерина рожала в элитном перинатальном центре в Подмосковье. Палата там больше похожа на просторную квартиру, чем на больницу. Внутри есть два санузла, джакузи, гамак для расслабления и фитбол. По данным журналистов, базовый контракт с квалифицированными врачами стоит до 1,5 миллиона рублей. Юморист Гарик Мартиросян шокировал коллег и поклонников кардинальной сменой имиджа. Шоумен решил полностью избавиться от волос на голове и появился на съемочной площадке лысым. «Я армянский Юра Борисов, и еще на моей голове может Канье Уэст выступать», – пошутил Гарик. При этом ранее Мартиросян уже предпринимал подобные шаги. Несколько лет назад он также брился на лысо. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
4: Тянем?
5: Потянем.
6: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
7: Квартиры в ЖК «Парковый премиум» в ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Уже в наличии в Регинос автомобили Тенет Плюс. Тенет Плюс создан для тех, кто ценит элегантность и технологии. Оцените первым. Приезжайте на тест-драйв к официальному дилеру Тенет Плюс в городе Челябинск. Регинос. Свердловский тракт 5R. Телефон 211-27-11. Тенет Плюс. Быть элегантным.
9: Хорошие новости очень нужны. Знай, в сентябре в Максидоме будут скидки до половины цены на качественную посуду. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

что оставим после чувства, будто никого никогда так не полюбишь. И пускай я точно знал, в твоей любви я буду гостем, если в прошлом это все.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 13. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Порывистый северо-западный ветер. В Сатке, Златоусте и Миассе плюс 15. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 19 тепла. В Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 17. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременный дождь, небольшой юго-восточный ветер. Ночью 4-9 выше 0, днем в среду плюс 16-21, на юге области до 26 тепла.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Покупайте выгодно в «Светофоре». Сыр полутвердый «Грювер» 549 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 20 сентября.
3: А вы знали, что с мозгобойней можно провести корпоративное мероприятие? Праздник, полный взрывных эмоций, азарта и драйвовой атмосферы в кругу друзей и коллег по работе. Подстроимся под ваш формат, напишем вопросы о вашей компании. Создадим незабываемую атмосферу. С нами можно все. Узнайте подробности и забронируйте дату на сайте mzgb.pro или по телефону 223-08-70 16+.
0: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Ваш заказ доставлен.
1: Я ничего не заказывал.
0: Личный парк.
1: Личный парк?
0: Он входит в комплектацию.
1: А он большой?
0: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
2: Апри Привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик Привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Не пропусти! Яркое литературное событие осени «Рыжий фест». Всероссийский книжный фестиваль пройдет на новой площадке в торгово-развлекательном комплексе «Таганай». Вас ждет встреча с популярными авторами Асией Лавринович, Евгением Гаглоевым, Исламом Ханипаевым и многими другими. Более полусотни ведущих издательств России представят новинки и бестселлеры по издательским ценам с 17 по 20 сентября. Вход свободный. 16+.
4: Русская классика всегда была не только о литературе. Она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке Нега. Новая архитектура, новое пространство для жизни. Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома и ЖЭС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
5: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 11 часов. Новости. Спонсор выпуска – стоматологическая клиника «Неовикс» ООО «Медстом».
1: Возвращать улыбку и здоровье вашим зубам – наша ежедневная работа. Я Юлия Плащук, главный врач клиники «Неовикс». 33 года лечу пациентов с заболеванием челюстно-лицевой области. Используя все современные достижения стоматологии, вернем вам уверенность и возможность улыбаться. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске Южный Урал получит 1,5 миллиарда рублей на ремонт школ, детсадов и колледжей. И 30 тысяч южноуральцев уже сделали прививку от гриппа. Челябинская область получит почти 1,5 миллиарда рублей из федерального бюджета на капитальный ремонт и оснащение образовательных организаций. Минпросвещение подвело итоги всероссийского конкурсного отбора и определило перечень объектов для софинансирования. В список вошли 42 объекта Южного Урала. Среди них 12 школ, 3 детских сада и 27 колледжей. Ремонты в них запланированы на 2027, 2028 и 2029 годы. Напомню, в этом году по нацпроекту «Семья» отремонтировали 5 детских садов и досрочно начали ремонт в селе Кундравы. По нацпроекту «Молодежь и дети» обновили школы в Кизильском, Чебаркульском округах и в Миассе. В Челябинской области началась ежегодная иммунизация населения против гриппа. Как сообщает областной Роспотребнадзор, вакцинацию прошли уже свыше 30 тысяч жителей области. Всего до конца кампании за счет средств федерального бюджета планируется привить почти 1,5 миллиона человек, включая около 400 тысяч детей. Бесплатную вакцину смогут получить несовершеннолетние, работники медицинских и образовательных организаций, коммунальной сферы, беременные женщины, жители старше 60 лет и ряд других категорий граждан. В больницы региона поступила необходимая партия современных препаратов. Один для взрослых, другой для детей. И последнее. Жители Челябинска могут помочь сделать красивее набережную реки Миасс. Инициативная группа хочет благоустроить территорию возле первой теплоэлектростанции. Это памятник регионального значения на улице Труда, 66. Проект участвует в программе «Инициативное бюджетирование», пишет портал chel.tv.ru. Здесь собираются проложить удобные тротуары, поставить лавочки для отдыха, добавить вазоны и зеленые насаждения, установить современное освещение. При этом все новые элементы будут сочетаться с историческим обликом места и подчеркивать ценность памятника. Победителя выберут по итогам народного голосования и конкурсного отбора. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
2: В Челябинске в эти минуты плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Порывистый северо-западный ветер. В Сатке, Златоусте и Миассе плюс 15, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 19 тепла. В Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 17.
0: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: В эфире рубрика «Принципы работы брусники. Подходы, которые делают жизнь лучше».
1: Мы создаем безбарьерную среду, поэтому в наших кварталах удобно передвигаться велосипедистам, мамам с колясками и людям с физическими особенностями.
2: Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: Ресторан «Уральские пельмени» приглашает на новогодние корпоративы от 5950 рублей на гостя. С 11 по 30 декабря щедрый русский стол и яркая шоу-программа с Дедом Морозом и Снегурочкой, ведущим, кавер-группой, танцами и конкурсами. Бронируйте праздник прямо сейчас по телефону 265-95-91. 18+.
4: В ЖК «Шишкин» легко начать...
5: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
4: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
6: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
7: Футбольный сезон 26-27 продолжается. 18 сентября футбольный клуб «Челябинск» на своем поле принимает УФО. Приходи на настоящий большой футбол и поддержи наших. Жаркая борьба и незабываемые эмоции гарантированы. Матч «Челябинск-УФА» в пятницу, 18 сентября в 19:00. Встречаемся на стадионе «Центральный». Билеты в продаже на официальном сайте fkdefischel.ru. АНО «ФК Челябинск». УКР 117-744-0535. Челябинск. Коммуна 98-0+.
8: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 миллиона 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
3: Качество и цена.
2: Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
4: В Челябинске в эти минуты плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Порывистый северо-западный ветер. В Сатке, Златоусте и Миассе плюс 15, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 19 тепла. В Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 17. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременный дождь, небольшой юго-восточный ветер. Ночью 4-9 выше 0, днем в среду плюс 16-21, на юге области до 26 тепла.

0: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
1: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября сметана «Молочная речка» 119 рублей 99 копеек за 430 граммов. Находка, вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, уделите внимание тому, что приносит удовольствие. Приятные занятия подарят заряд энергии для будущих свершений. Тельцы, спокойно вступайте в споры, но не переводите их в конфликты. Пересмотрите некоторые взгляды. Близнецы, найдите дела, которые больше не приносят вам ни пользы, ни удовольствия. И, наконец, освободитесь от лишнего. Раки. Любая мелочь сегодня может повлиять на настроение всего дня. Обращайте внимание только на хорошее. Львы. Не дайте другим людям загнать вас в рамки. Собственные идеи подарят куда больше, чем желание угодить остальным. Девы. Обратите внимание на то, что вы уже сделали. Научитесь ценить, что имеете, и хвалить себя за свои достижения. Весы. Неожиданные известия могут стать угрозой для ваших планов. Но если проявите выдержку, проблемы пройдут мимо. Скорпионы. Прежде чем что-то менять, обратитесь к своей душе и найдите внутренний баланс. Идите вперед только с внутренней опорой. Стрельцы. Откажитесь от одиночества и ищите людей, которые вас поймут. Теплое общение подарит уверенность в себе. Козероги. Строго распланируйте каждый шаг на день и не сворачивайте с намеченного маршрута. Так вы обойдете любые препятствия. Водолеи. Идеи будут брать вас штурмом. Не отказывайтесь от них, а сразу беритесь за дело. Рыбы. Сегодня внимательное изучение деталей поможет избежать лишних сложностей в дальнейшем. Будьте бдительны.
1: Реклама на радио «Континенталь».
2: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 12 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске. На Южном Урале за сезон поймали 800 детей-нарушителей на мотоциклах. И хоккейный клуб «Трактор» выбрал капитана команды на новый сезон. В Челябинской области с начала мотосезона инспекторы пресекли около 800 нарушений правил дорожного движения, которые допустили подростки-мотоциклисты. Как сообщили в пресс-службе областной госавтоинспекции, отвечать за нарушения пришлось их родителям. Штраф может достигать 30 тысяч рублей. Для тех, кто игнорирует выплаты, наказание ужесточается. Инспекторы составляют новый протокол, который увеличивает сумму вдвое. А для самых упорных неплательщиков предусмотрен и административный арест. Также более суровое наказание может ждать родителей нескольких детей, которые разрешили им покататься на мотоцикле. Они могут понести уголовную ответственность за вовлечение несовершеннолетних в опасное для их жизни действие. О спорте хоккейный клуб «Трактор» принял окончательное решение по капитану команды на предстоящий сезон. Почетную нашивку получил нападающий Андрей Светлаков. Об этом сообщает пресс-служба клуба. Ассистентами капитана стали защитники Григорий Дронов и Сергей Телегин, а также нападающие Михаил Григоренко и Нейтан Легаре. В клубе напомнили, что 29-летний Светлаков выступает за «Трактор» с 2022 года и является одним из лидеров команды. И уже сегодня черно-белые проведут первый домашний матч сезона. Подопечные Скотта Гордона принимают на своей площадке действующего обладателя Кубка Гагарина ярославский «Локомотив». Начало матча в 19:00. И в продолжении спортивной темы в Челябинске появилась новая площадка для активного отдыха. Она открылась на улице Энгельса, 39. Ее построили по инициативе городского управления по физкультуре и спорту. Это часть программы по улучшению столицы Южного Урала. Теперь челябинцы могут бесплатно заниматься спортом на свежем воздухе. На площадке безопасное покрытие и современное оборудование. Турники, брусья, зона для воркаута и уличные тренажеры. Заниматься здесь можно в любое удобное время. Площадка открыта круглосуточно. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Порывистый северо-западный ветер. В Сатке, Златоусте и Миассе плюс 15, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 19 тепла. В Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 17.

0: Крутые новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Континенталь».
4: Уже в наличии в Регинос автомобили Тенет Плюс. Тенет Плюс создан для тех, кто ценит элегантность и технологии. Оцените первым. Приезжайте на тест-драйв к официальному дилеру Тенет Плюс в городе Челябинск. Регинос. Свердловский тракт 5Р. Телефон 211-27-11. Тенет Плюс. Быть элегантным.
5: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
6: Черно-белые, соскучились по домашним матчам? Хоккейный клуб «Трактор» открыл продажу билетов на первую домашнюю серию. 15 сентября «Трактор» принимает «Локомотив», 18 сентября «Спартак», 20 сентября «Авангард», 25 сентября «СКА». Также тебя ждут активности в фойе и предматчевое лазерное шоу. Билеты в продаже на официальном сайте hctractor.org. ЧО «ХК «Трактор». Украинцу 274-400-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
7: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
8: Бассейн-строитель продолжает набор в группы по обучению, плаванию и спортивному совершенствованию. Занятия по доступным ценам для хорошего настроения и жизненного тонуса. Бассейн-строитель. Звоните 270-87-37.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Порывистый северо-западный ветер. В Сатке, Златоусте и Миассе плюс 15, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 19 тепла. В Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 17. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременный дождь, небольшой юго-восточный ветер. Ночью 4-9 выше 0, днем в среду плюс 16-21, на юге области до 26 тепла.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Тянем?
3: Потянем.
2: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
3: Квартиры в ЖК «Парковый премиум» в ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября рыба скумбрия 289 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
5: Пространство, где утро начинается красиво, где архитектура не спорит с природой, а продолжает ее, где классика не копирует прошлое, а становится частью будущего. Клубный поселок Нега, переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
6: Вот это красотка! Закачаешься? Хочу скорее с ней познакомиться.
7: Какие формы! Какая грация у этой малышки!
6: А еще и умная, сразу видно.
8: Это новая Амода C5. Мощный двигатель и полный привод. Она ждет только тебя. В Планете Авто от 2 299 тысяч рублей. Амода Планета Авто. Братьев Кашириных 126/1. Телефон 700-01-10.
9: Указана цена на автомобиль Амода C5. Комплектация актив на дату 1 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
10: Имплантация – важное решение, которое стоит принимать уверенно. Получите второе мнение специалистов в стоматологии Velodent. Врачи изучат предложенный план, уточнят объем и этапы лечения, расскажут о возможных альтернативах. Сравните рекомендации и выберите подходящий вариант до начала лечения. Запишитесь на дополнительную консультацию Velodent. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Простите, мне только посмотреть.
1: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
2: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
3: Подробности по телефону 8 800 707 98 48.
4: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
5: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
6: Жизнь размера XXL. Эльтаун Клаб. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
7: Застройщик ОСЗ Эльтаун Прайм. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
8: Ваш заказ доставлен.
9: Я ничего не заказывал.
8: Личный парк.
9: Личный парк?
8: Он входит в комплектацию.
9: А он большой?
8: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
1: Апри Привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик Привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
10: Телефон рекламной службы 72 39 03.

твоя любовь не усталость, не, она не тянется шлейфом. Любовные фильмы с пастельными красками в дорогих склейках. Ты говоришь мне о любви непристойной, как мое желание остаться рядом с тобой. Это значит

0: Тур на кроссовере G-Tour. На красивом, элегантном,
1: проходимом и компактном.
0: Самый лучший в жизни тур на кроссовере G-Tour.
1: Семейный кроссовер G-Tour Dashing в Планете Авто за 2 миллиона 30 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
2: Покупайте выгодно в Светофоре. Сосиски на сливках 175 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам зеленый свет. Цена действует по 20 сентября.
3: Та-та-та-таврия.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 13 часов. Новости.
1: В студии Арсений Титов. Здравствуйте. В этом выпуске Южный Урал получит 1,5 миллиарда рублей на ремонт школ, детсадов и колледжей. И 30 тысяч южноуральцев уже сделали прививку от гриппа. Челябинская область получит почти 1,5 миллиарда рублей из федерального бюджета на капитальный ремонт и оснащение образовательных организаций. Минпросвещение подвело итоги всероссийского конкурсного отбора и определило перечень объектов для софинансирования. В список вошли 42 объекта Южного Урала. Среди них 12 школ, 3 детских сада и 27 колледжей. Ремонты в них запланированы на 2027, 2028 и 2029 годы. Напомню, в этом году по нацпроекту «Семья» отремонтировали 5 детских садов и досрочно начали ремонт в селе Кундравы. По нацпроекту «Молодежь и дети» обновили школы в Кизильском, Чебаркульском округах и в Миассе. В Челябинской области началась ежегодная иммунизация населения против гриппа. Как сообщает областной Роспотребнадзор, вакцинацию прошли уже свыше 30 тысяч жителей области. Всего до конца кампании за счет средств федерального бюджета планируется привить почти 1,5 миллиона человек, включая около 400 тысяч детей. Бесплатную вакцину смогут получить несовершеннолетние, работники медицинских и образовательных организаций, коммунальные сферы, беременные женщины, жители старше 60 лет и ряд других категорий граждан. В больнице региона поступила необходимая партия современных препаратов. Один для взрослых, другой для детей. И последнее. Жители Челябинска могут помочь сделать красивее набережную реки Миасс. Инициативная группа хочет благоустроить территорию возле первой теплоэлектростанции. Это памятник регионального значения на улице Труда, 66. Проект участвует в программе «Инициативное бюджетирование», пишет портал chel.tv.ru. Здесь собираются проложить удобные тротуары, поставить лавочки для отдыха, добавить вазоны и зеленые насаждения, установить современное освещение. При этом все новые элементы будут сочетаться с историческим обликом места и подчеркивать ценность памятника. Победителя выберут по итогам народного голосования и конкурсного отбора. И далее в выпуске о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект». Новый официальный дилер «Хавейл».
3: Лето закончилось, а июль остался. В автосалоне «Хавейл Июль» грандиозная распродажа. Автомобили без наценки. Кроссоверы от 2 миллионов рублей. Более 200 авто в наличии. Зимние шины в подарок. Только в сентябре. Копейское шоссе 88/9.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Порывистый северо-западный ветер. В Садке, Златоусте и Миассе плюс 15, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 19 тепла. В Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 17.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Не знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят, будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор

0: Пустите! Мне только посмотреть!
1: Тогда вам в Краснополье! Здесь за «только посмотреть» дарят скидку! Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей! Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик» 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
2: В ЖК «Шишкин» легко начать...
3: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
2: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
4: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
5: Русская классика всегда была не только о литературе. Она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке Нега. Новая архитектура, новое пространство для жизни. Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negodeficity.ru.
6: Ресторан «Уральские пельмени» приглашает на новогодние корпоративы от 5950 рублей на гостя. С 11 по 30 декабря щедрый русский стол и яркая шоу-программа с Дедом Морозом и Снегурочкой, ведущим, кавер-группой, танцами и конкурсами. Бронируйте праздник прямо сейчас по телефону 265-95-91. 18+.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 15. По данным Яндекс.Погоды, сегодня на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Порывистый северо-западный ветер. Осадки Златоусте и Миассе плюс 15, в Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 19 тепла. В Озерске, Снежинске, Кыштыме и Челябинске плюс 17. Этой ночью и завтра днем облачно с прояснением, местами кратковременный дождь, небольшой юго-восточный ветер. Ночью 4-9 выше 0, днем в среду плюс 16-21, на юге области до 26 тепла.
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Говорят, у ЖК «За ручейным» самый шикарный вид на центр города.
3: Правду говорят. Это тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Приезжайте на просмотр квартир и получите скидку. Узнайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек-заручейный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
4: Покупайте выгодно в «Светофоре». Молоко без заменителей молочного жира 3,2%, 1 литр, 69 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 20 сентября.
5: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
6: Внимание всем киноманам! Готовы насладиться вопросами о культовом кино, вспомнить интересные детали и кадры? Тогда ждем вас на кинотурнир «Мозгобойни». Полноценная, связанная между собой серия игр, которая позволит определить главных любителей мирового кинематографа уже с 20 сентября. Собирай команду и регистрируйся на первую игру 20 сентября в 16:00. Ресторан «Брудершафт». Подробности в группе ВКонтакте «Мозгобойня» в Челябинске и на сайте mzgb.pro. 16+.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Не пропусти яркое литературное событие осени «Рыжий фест». Всероссийский книжный фестиваль пройдет на новой площадке в торгово-развлекательном комплексе «Таганай». Вас ждет встреча с популярными авторами Асей Лавринович, Евгением Гаглоевым, Исламом Ханипаевым и многими другими. Более полусотни ведущих издательств России представят новинки и бестселлеры по издательским ценам с 17 по 20 сентября. Вход свободный. 16+.
1: В эфире рубрика «Принципы работы брусники. Подходы, которые делают жизнь лучше».
2: При проектировании дворов мы фокусируемся на биоразнообразии. Высаживаем множество кустарников, плодовых и хвойных деревьев, чтобы вы слышали пение птиц.
3: Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Футбольный сезон 26-27 продолжается. 18 сентября футбольный клуб «Челябинск» на своем поле принимает «Уфу». Приходи на настоящий большой футбол и поддержи наших. Жаркая борьба и незабываемые эмоции гарантированы. Матч «Челябинск-Уфа» в пятницу, 18 сентября в 19:00. Встречаемся на стадионе «Центральный». Билеты в продаже на официальном сайте fkdefischel.ru. АНО «ФК Челябинск». УКР 117-744-0535. Челябинск. Коммуна 98. 0+.
5: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
6: ООО «Специализированный застройщик «Априфлай Партнерс». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт. И ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 14 часов. Новости. Спонсор выпуска – стоматологическая клиника «Неовикс» ООО «Медстом».
1: Боитесь идти к стоматологу? Я Роман Можейко, врач-стоматолог-ортопед клиники «Неовикс». Я не просто восстанавливаю утраченное, я слушаю, объясняю и подбираю варианты лечения индивидуально под вас. Приходите на консультацию, вместе найдем лучшее решение. Клиника «Неовикс», академика Королева 10. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: снабжение Южного Урала топливом перевели на особый режим, и в Златоусте реализуют масштабную программу модернизации теплосетей. Для устранения перебоев продолжается корректировка поставок топлива на региональные рынки. В ручном режиме обеспечивается снабжение Челябинской, Архангельской, Тверской областей и других регионов. Об этом рассказал зампредседателя правительства России Александр Новак на совещании по ситуации на рынке топлива, сообщает пресс-служба Кабинета министров. Ранее губернатор Алексей Текслер обращался в правительство с просьбой увеличить лимиты поставок в регионы. Новак дал поручение Министерству энергетики. Чиновник также поставил задачу продолжать постоянный мониторинг внутреннего рынка топлива для своевременных мер по решению возникающих проблем. В Златоусте продолжается масштабная модернизация теплосетей. Изношенные трубопроводы меняют в разных районах по программе «Большой ремонт 74». Дополнительное финансирование направили из регионального бюджета, пишут областные СМИ. Один из самых крупных участков на проспекте Гагарина, где капитально ремонтируют теплосеть протяженностью более 800 метров. Есть и другие участки работ. Задача – минимизировать неудобства для граждан и успеть доделать все до холодов, сказал глава городского округа Олег Решетников, отметив, что существенно продвинуться в обновлении теплосетевого хозяйства удалось благодаря поддержке региона. Алексей Текслер работает на международном фестивале молодежи, который продлится в Екатеринбурге по 17 сентября. Губернатор провел встречу с делегацией Южного Урала, сообщает пресс-служба правительства области. Регион представляет более 160 участников, в их числе иностранные студенты наших вузов из Индии, Нигерии, Вьетнама и других стран. По числу участников южноуральская делегация одна из крупнейших. Текслер пожелал ребятам зарядиться энергией от общения и сказал, что рожденные здесь идеи будут обязательно реализованы. В международном фестивале молодежи участвуют 10 тысяч человек из 191 страны. Программа включает образовательные, культурные, экскурсионные и другие форматы. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
2: В Челябинске в эти минуты плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями, без осадков, порывистый северо-западный ветер. В Садке, Златоусте и Миассе плюс 15. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 19 тепла. В Снежинске, Озерске, Кыштыме, Челябинске плюс 16.
0: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/радиочал. Континенталь всегда с тобой.

сумасшедший, включи рассудок. Из нас двоих отбита, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске: Юра Борисов снимается в режиссерском дебюте Сальмы Хайек, Гарик Харламов потратился на роды жены, а Гарик Мартиросян побрился налысо. Российский актер Юра Борисов, лауреат премии «Оскар» прошлого года, снимается в режиссерском дебюте мексикано-американской звезды Сальмы Хайек. Фильм получил название «Арена». Хайек также выступила автором сценария и охарактеризовала картину как эпическую и романтическую приключенческую историю. Съемки проходят в Мексике, а продюсерами фильма стали Анджелина Джоли, Стейси Перски и Хосе Тамес. На днях в семье Гарика Харламова и Екатерины Ковальчук произошло счастливое событие. Они стали родителями. На свет появилась девочка, которую назвали Алисой. Харламов позаботился о максимальном комфорте для своей избранницы. Катерина рожала в элитном перинатальном центре в Подмосковье. Палата там больше похожа на просторную квартиру, чем на больницу. Внутри есть два санузла, джакузи, гамак для расслабления и фитбол. По данным журналистов, базовый контракт с квалифицированными врачами стоит до 1,5 миллиона рублей. Юморист Гарик Мартиросян шокировал коллег и поклонников кардинальной смены имиджа. Шоумен решил полностью избавиться от волос на голове и появился на съемочной площадке лысым. «Я армянский Юра Борисов, и еще на моей голове может Канье Уэст выступать», – пошутил Гарик. При этом ранее Мартиросян уже предпринимал подобные шаги. Несколько лет назад он также брился налысо. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 98 48. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
4: Осенняя пора. Премьеры и концерты. Но я хочу уют домашний обновить. В «Максидоме» скидки до 50% на посуду. Надо бы купить. В «Максидоме» весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в «Максидоме».
5: Скоро на главном деловом приеме года состоится торжественное вручение ежегодной премии «Человек года». «Деловой квартал» назовет имена главных действующих лиц бизнеса по версии «Делового сообщества». Эксклюзивный партнер премии «Челиндбанк» – банк моего города. Подробности на chel.dk.ru. Аудитория 18+.
6: Премьера СТС.
7: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
8: Ты у меня ствол украл.
7: Молчи давай.
6: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
2: Качество и цена.
1: Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями, без осадков, порывистый северо-западный ветер. В Садке, Златоусте и Миассе плюс 15. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 19 тепла. В Снежинске, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 16. Этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью температура воздуха 7-12 градусов выше 0, днем в среду плюс 16-21.
4: Реклама на радио «Континенталь».
5: Черно-белые, соскучились по домашним матчам? Хоккейный клуб «Трактор» открыл продажу билетов на первую домашнюю серию. 15 сентября «Трактор» принимает «Локомотив», 18 сентября «Спартак», 20 сентября «Авангард», 25 сентября «СКА». Также тебя ждут активности в фойе и предматчевое лазерное шоу. Билеты в продаже на официальном сайте hctractor.org.
6: ЧО «ХК «Трактор». УГН 124-400-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Ваш заказ доставлен.
1: Я ничего не заказывал.
0: Личный парк.
1: Личный парк?
0: Он входит в комплектацию.
1: А он большой?
0: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
2: Апри Привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик Привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Тянем?
4: Потянем.
3: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
4: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Пространство, где утро начинается красиво, где архитектура не спорит с природой, а продолжает ее, где классика не копирует прошлое, а становится частью будущего. Клубный поселок Нега, переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadefiscity.ru.
6: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 15 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: на Южном Урале женщину уберегли от перевода мошенникам 800 тысяч рублей, и в Челябинск доставят 12 трехсекционных трамваев из Беларуси. В Коркино бдительность сотрудника банка и оперативное реагирование полиции уберегли 51-летнюю женщину от потери 800 тысяч рублей. Об этом сообщает агентство новостей «Доступ» со ссылкой на региональное управление МВД. Сотрудник кредитной организации сообщил, что заподозрил мошенничество, когда пришла клиентка, желавшая обналичить крупную сумму. Прибывшие на место полицейские выяснили, что женщина планировала вложить деньги, поверив обещаниям аферистов о легком и быстром заработке на бирже. Южноуральцев вновь призывают не доверять незнакомцам, обещающим высокую прибыль, не выполнять их указаний по переводу и снятию средств. Белорусский БКМ «Холдинг» на дне открытых дверей показал трехсекционные трамваи из партии для Челябинска. Фото из сборочного цеха появились в соцсетях, пишет портал chel.tv.ru. Первый вагон поступит в сентябре, всего их будет 12. Весь транспорт доставят до конца декабря. Новинки предназначены для движения на наземных и подземных линиях, то есть разработаны для строящегося метротрама. Они низкопольные, оборудованы автономным ходом. Есть системы видеонаблюдения и контроля состояния водителя. Вагоны окрашены в привычном для челябинцев зеленый цвет. Длина каждой машины около 28 метров. Стоимость контракта составляет почти 2,5 миллиарда рублей. Артемий Галимов, 19-летний инженер-технолог из «Скалолаза» из Челябинска, успешно выступил на шоу «Супер-ниндзя» на телеканале СТС и стал финалистом проекта. Второй выпуск пятого сезона вышел в эфир в воскресенье, 13 сентября. На полосе препятствий южноуралец сорвал 3 кольца из 5, чем впечатлил ведущих. Затем он одолел соперника в полуфинале и продолжит участие в шоу. Всего на проект взяли 6 южноуральцев. Они противостоят сильнейшим соперникам не только из России, но и других стран. Отмечается, что телепроект популяризирует физическую культуру и спорт. Новый выпуск выйдет в эфир в воскресенье 20 сентября. Возрастное ограничение 16+. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями, без осадков, порывистый северо-западный ветер. В Сатке, Златоусте и Миассе плюс 15. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 19 тепла. В Снежинске, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 16.

0: Не знаешь, чем заняться вечером? Приходи на «Мозгобойню». Каждую среду в 19.00 собирай компанию друзей и участвуй в увлекательной викторине обо всем на свете. Подробности о месте проведения и регистрация в группе ВКонтакте «Мозгобойня» в Челябинске и на сайте mzgb.pro. 16+.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 16. По данным Яндекс Погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями, без осадков, порывистый северо-западный ветер. В Садке, Златоусте и Миассе плюс 15. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 19 тепла. В Снежинске, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 16. Этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью температура воздуха 7-12 градусов выше 0, днем в среду плюс 16-21.
0: Реклама на радио
2: «Континенталь». Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
3: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
0: Телефон рекламной службы 72-39-03.
4: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много ты.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, уделите внимание тому, что приносит удовольствие. Приятные занятия подарят заряд энергии для будущих свершений. Тельцы, спокойно вступайте в споры, но не переводите их в конфликты. Пересмотрите некоторые взгляды. Близнецы, найдите дела, которые больше не приносят вам ни пользы, ни удовольствия. И, наконец, освободитесь от лишнего. Раки. Любая мелочь сегодня может повлиять на настроение всего дня. Обращайте внимание только на хорошее. Львы. Не дайте другим людям загнать вас в рамки. Собственные идеи подарят куда больше, чем желание угодить остальным. Девы. Обратите внимание на то, что вы уже сделали. Научитесь ценить, что имеете, и хвалить себя за свои достижения. Весы. Неожиданные известия могут стать угрозой для ваших планов. Но если проявите выдержку, проблемы пройдут мимо. Скорпионы. Прежде чем что-то менять, обратитесь к своей душе и найдите внутренний баланс. Идите вперед только с внутренней опорой. Стрельцы. Откажитесь от одиночества и ищите людей, которые вас поймут. Теплое общение подарит уверенность в себе. Козероги. Строго распланируйте каждый шаг на день и не сворачивайте с намеченного маршрута. Так вы обойдете любые препятствия. Водолеи. Идеи будут брать вас штурмом. Не отказывайтесь от них, а сразу беритесь за дело. Рыбы. Сегодня внимательное изучение деталей поможет избежать лишних сложностей в дальнейшем. Будьте бдительны.
1: Реклама на радио «Континенталь». В эфире рубрика «Принципы работы брусники». Подходы, которые делают жизнь лучше.
2: Ветромоделирование – это исследование, которое позволяет рассчитать и визуализировать поведение воздушных потоков. В результате в наших кварталах нет резких порывов ветра и всегда свежо.
3: Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Скоро на главном деловом приеме года состоится торжественное вручение ежегодной премии «Человек года». Деловой квартал назовет имена главных действующих лиц бизнеса по версии делового сообщества. Эксклюзивный партнер премии «Челиндбанк» – банк моего города. Подробности на чел.дк.ру. Аудитория 18+.
5: В ЖК «Шишкин» легко начать...
6: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
5: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
7: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
8: Телефон рекламной службы 72-39-03.
9: Падай в мои объятья, нам так лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

больше нечем. Воздухом, пропитанным нашими откровениями, сложно дышать.

0: Челябинске 16 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: на Южном Урале пресекли почти 800 нарушений подростками-мотоциклистами, и более 30 тысяч жителей региона поставили прививку от гриппа. На Южном Урале с начала мотосезона пресекли около 800 нарушений правил дорожного движения, которые допустили подростки-мотоциклисты. Об этом сообщает информагентство «Первое областное» со ссылкой на региональное управление госавтоинспекции. Ведомство напоминает, что за действия таких нарушителей отвечают их родители. Штраф составляет 30 тысяч рублей. В случае неуплаты взыскание увеличивают вдвое. Возможен и административный арест. Родители нескольких детей, которые разрешили им покататься на мотоцикле, понесут более серьезное наказание. Их привлекли к уголовной ответственности. Инспекторы предостерегают взрослых от позволения своим детям садиться за руль транспорта. На Южном Урале началась кампания по вакцинации против гриппа. Прививку менее чем за две недели поставили уже свыше 30 тысяч жителей области, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Ведомство напоминает, что препарат бесплатно получают дети, жители старше 60 лет, беременные женщины и ряд других категорий граждан. Это коснется около миллиона взрослых и почти 400 тысяч детей. Остальные могут вакцинироваться за свой счет или за средства работодателя. Взрослых в этом году прививают вакциной Флюэм, детей препаратом Ультрикс Квадри. Вакцинироваться специалисты рекомендуют в начале осени в преддверии всплеска заболеваемости. На набережной озера Смолина в Челябинске заработал новый фонтан, у которого есть две особенности, пишут городские СМИ. Прежде всего, это так называемый сухой фонтан, то есть чаши с водой у него нет. Во-вторых, частью объекта стали арки, которые распыляют воду мельчайшими каплями, формируя мини-облака. Летом они будут создавать прохладу, а пока у челябинцев есть немного времени, чтобы оценить новый фонтан. Работать он будет до конца сентября. В мэрии рассказали, что затем сооружение законсервируют на зиму. Напомню, минувшим летом в парке имени Гагарина заработал паровой фонтан, первый не только в Челябинске, но и на Урале. И далее в выпуске о погоде.
2: Спонсор прогноза погоды ООО «Урал Бест Селект», новый официальный дилер «Хавейл».
3: Лето закончилось, а июль остался. В автосалоне «Хавейл Июль» грандиозная распродажа. Автомобили без наценки. Кроссоверы от 2 миллионов рублей. Более 200 авто в наличии. Зимние шины в подарок. Только в сентябре. Копейское шоссе 88/9.
0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями, без осадков. Порывистый северо-западный ветер. В Садке, Златоусте и Миассе плюс 15. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 19 тепла. В Снежинске, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 16.

0: Крутые новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Континенталь».
4: Ресторан «Уральские пельмени» приглашает на новогодние корпоративы от 5950 рублей на гостя. С 11 по 30 декабря щедрый русский стол и яркая шоу-программа с Дедом Морозом и Снегурочкой, ведущим, кавер-группой, танцами и конкурсами. Бронируйте праздник прямо сейчас по телефону 265-95-91. 18+.
5: Тянем?
6: Потянем.
5: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
6: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Еще ни разу не играли в квизы и боитесь попробовать? Тогда вам на легкую мозгобойню. Упрощенная версия любимого классического формата ждет игроков за новыми эмоциями и подарками. Присоединяйтесь 22 сентября в 19:00. Ресторан «Брудершафт», Свердловский проспект, 51А. Регистрация на сайте mzgb.pro. 16+.
8: Премьера СТС.
9: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
10: Ты у меня ствол украл.
9: Молчи давай.
8: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
11: «Бассейн-строитель» продолжает набор в группы по обучению, плаванию и спортивному совершенствованию. Занятия по доступным ценам для хорошего настроения и жизненного тонуса. «Бассейн-строитель». Звоните 270-87-37.
12: Телефон рекламной службы 72-39-0.

0: Погода.
1: В Челябинске в эти минуты плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями, без осадков, порывистый северо-западный ветер. В Садке, Златоусте и Миассе плюс 15. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 19 тепла. В Снежинске, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 16. Этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью температура воздуха 7-12 градусов выше 0, днем в среду плюс 16-21.
0: Реклама на радио «Континенталь». Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50. ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Покупайте выгодно в «Светофоре». Масло сливочное традиционное ГОСТ 75 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 20 сентября.
3: Русская классика всегда была не только о литературе. Она о красоте, достоинстве и глубине. Эти ценности обретают современное воплощение в клубном поселке Нега. Новая архитектура, новое пространство для жизни. Нега. Переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negodeficity.ru.
4: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК-технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
0: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
1: Жизнь размера XXL. Эльтаун Клаб. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
2: Застройщик ОСЗ Эльтаун Прайм. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
3: Уже в наличии. В Регинос. Автомобили Tenet Plus. Tenet Plus. Создан для тех, кто ценит элегантность и технологии. Оцените первым. Приезжайте на тест-драйв к официальному дилеру Tenet Plus в городе Челябинск. Регинос. Свердловский тракт 5R. Телефон 211-27-11. Tenet Plus. Быть элегантным.
4: Ваш заказ доставлен.
5: Я ничего не заказывал.
4: Личный парк.
5: Личный парк?
4: Он входит в комплектацию.
5: А он большой?
4: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
6: Апри-привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик «Привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Не пропусти! Яркое литературное событие осени «Рыжий фест». Всероссийский книжный фестиваль пройдет на новой площадке в торгово-развлекательном комплексе «Таганай». Вас ждет встреча с популярными авторами Асей Лавринович, Евгением Гаглоевым, Исламом Ханипаевым и многими другими. Более полусотни ведущих издательств России представят новинки и бестселлеры по издательским ценам. С 17 по 20 сентября. Вход свободный. 16+.
8: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Вроде снова зажгутся огни, значит мы скоро ложимся спать. Мы тут заблудились с тобой, пойми. Я не хотел бы тебя терять. В городе снова какой-то движ, мне срочно нужно туда бежать. Если ты дома спокойно спишь, я точно буду дышать.

0: это красотка! Закачаешься? Хочу скорее с ней познакомиться.
1: Какие формы! Какая грация у этой малышки!
0: А еще и умная, сразу видно.
2: Это новая Амода C5. Мощный двигатель и полный привод. Она ждет только тебя. В планете авто от 2 299 тысяч рублей. Амода Планета Авто. Братьев Кашириных 126/1. Телефон 700-01-10. Указана цена на автомобиль Амода C5. Комплектация актив на дату 1 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
1: Жили-были в планете авто по выгодной цене.
3: И в сентябре Джили стали еще выгоднее. Стильный, яркий городской кроссовер Джили Сити Рей за 2 миллиона 440 тысяч рублей.
2: Джили Планета Авто. Братьев Кашириных 137. Телефон 700-01-10. Планета Авто. 32 года вместе.
4: Политическая реклама.
5: Пенсия – это не подачка, это долг государства перед гражданином за многолетний труд. Ошибки в начислении пенсии недопустимы. Сильным работу, слабым заботу.
6: Валерий Гартунг, партия «Справедливая Россия».
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 17 часов. Новости.
1: Спонсор выпуска – стоматологическая клиника «Неовикс» ООО «Медстом».
2: Возвращать улыбку и здоровье вашим зубам – наша ежедневная работа. Я Юлия Плащук, главный врач клиники «Неовикс». 33 года лечу пациентов с заболеванием челюстно-лицевой области. Используя все современные достижения стоматологии, вернем вам уверенность и возможность улыбаться. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске жители региона предупредили о новой схеме мошенников, и Челябинская область получит около 1,5 миллиарда рублей на капремонт школ и колледжей. Южноуральцев предупреждают о новой схеме мошенников перед Днем Учителя. Аферисты для обмана родителей и школьников придумали схему с фальшивыми ролями в сценках, сообщает портал chiltv.ru. Мошенники под видом организаторов мероприятий отправляют ссылки якобы на видеозаписи. При переходе появляется запрос на доступ к камере и сообщение об аутентификации по лицу. Далее приходит код для смены пароля от госуслуг, затем звонят якобы из поддержки портала и сообщают о выгруженных документах. Родителям советуют узнавать о школьных мероприятиях только от классных руководителей и в официальных группах. При этом важно помнить, что мошенники также могут подделывать голоса педагогов с помощью нейросетей. Южный Урал получит почти 1,5 миллиарда рублей из федерального бюджета на капремонт и оснащение образовательных организаций. В Минпросвещении подвели итоги конкурсного отбора и составили список объектов для софинансирования, сообщает региональный Минобр. На Южном Урале это 42 здания, среди них 5 школ, ремонт в которых продлится 1 год, и еще 7 средних образовательных организаций, где работы будут идти 2 года. Также в списке десятки объектов среднего профессионального образования. Областное ведомство напоминает, что в этом году по нацпроекту «Молодежь и дети» обновили школы в Кизельском, Чебаркульском округах и в Миассе. На Кировке торжественно запустили стелу обратного отсчета до всероссийского слета студенческих отрядов, сообщает Министерство молодежи региона. В день открытия объекта до начала мероприятия оставалось 67 дней. Эта цифра символична, поскольку в этом году движение студотрядов завершает 67-й трудовой семестр. Главное итоговое событие года РСО пройдет в Челябинске с 20 по 22 ноября и соберет 2500 участников. Кроме того, к слету присоединятся молодые люди из дружественных государств, порядка 30 представителей из Абхазии, Белоруссии и Кыргызстана, пишет информагентство «Первое областное». Южный Урал не впервые примет главное событие РСО. Всероссийский слет проходил у нас и в 2015 году. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
3: В Челябинске в эти минуты плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями, без осадков, порывистый северо-западный ветер. В Садке, Златоусте и Миассе плюс 15. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 19 тепла. В Снежинске, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 16.
0: Еще больше новостей ищи в нашем телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/радиочал. Континенталь всегда с тобой.

0: Новости шоу-биза.
1: Всем привет! Это Тимон, и сейчас в эфире новости шоу-биза. Сегодня в выпуске: Юра Борисов снимается в режиссерском дебюте Сальмы Хайек, Гарик Харламов потратился на роды жены, а Гарик Мартиросян побрился налысо. Российский актер Юра Борисов, лауреат премии «Оскар» прошлого года, снимается в режиссерском дебюте мексикано-американской звезды Сальмы Хайек. Фильм получил название «Арена». Хайек также выступила автором сценария и охарактеризовала картину как эпическую и романтическую приключенческую историю. Съемки проходят в Мексике, а продюсерами фильма стали Анджелина Джоли, Стейси Перски и Хосе Тамис. На днях в семье Гарика Харламова и Екатерины Ковальчук произошло счастливое событие. Они стали родителями. На свет появилась девочка, которую назвали Алисой. Харламов позаботился о максимальном комфорте для своей избранницы. Катерина рожала в элитном перинатальном центре в Подмосковье. Палата там больше похожа на просторную квартиру, чем на больницу. Внутри есть два санузла, джакузи, гамак для расслабления и фитбол. По данным журналистов, базовый контракт с квалифицированными врачами стоит до 1,5 миллиона рублей. Юморист Гарик Мартиросян шокировал коллег и поклонников кардинальной сменой имиджа. Шоумен решил полностью избавиться от волос на голове и появился на съемочной площадке лысым. «Я армянский Юра Борисов, и еще на моей голове может Канье Уэст выступать», – пошутил Гарик. При этом ранее Мартиросян уже предпринимал подобные шаги. Несколько лет назад он также брился налысо. На этом сегодня все. С вами был Тимон. Удачи!
0: Реклама на радио «Континенталь».
2: Пропустите! Мне только посмотреть!
3: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
4: Артрит, артроз, грыжа, стоп. Я Кузина Оксана Владимировна, основатель клиники «Доктор Ост». Боль выматывает, и мы это знаем. Часто к нам приходят, когда оно уже мешает жить. Наша команда ежедневно возвращает людям свободу движения. Мы помогаем вернуть ощущение, что жизнь снова в ваших руках, без боли и ограничений. Запишитесь на консультацию в «Доктор Ост» уже сегодня.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Помните, чему равен синус 30 градусов? Не помните? И не страшно. Гораздо важнее помнить другое. Например, сколько раз за день вы успеваете сказать: «А давай просто погуляем, встретим друзей или проведем время вместе». Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиры на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
7: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Вашему ребенку предложили лечить зубы под наркозом? Прежде чем принять решение, получите второе мнение в детской стоматологии «Велодент Джуниор». Детский стоматолог оценит состояние зубов, проверит план и понятно объяснит, какое лечение действительно необходимо. Запишитесь на дополнительную консультацию в «Велодент Джуниор». Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Нет ничего восхитительного в бедности. В наше время можно быть и богачом, и бедняком, но только в случае с кредитом. Все зависит только от вас.
10: Подробности по телефону 8 800 707 98 48.
11: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Бассейн-строитель продолжает набор в группы по обучению, плаванию и спортивному совершенствованию. Занятия по доступным ценам для хорошего настроения и жизненного тонуса. Бассейн-строитель. Звоните 270 87 37.
0: Телефон рекламной службы 72 39 0.

0: Погода.
1: Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
2: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 599 тысяч рублей в «Планете Авто».
3: Качество и цена.
2: Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
4: В Челябинске в эти минуты плюс 16. По данным Яндекс.Погоды, до конца дня по региону облачно с прояснениями, без осадков, порывистый северо-западный ветер. В Садке, Златоусте и Миассе плюс 15. В Магнитогорске, Карталах, Троицке и Южноуральске до 19 тепла. В Снежинске, Озерске, Кыштыме и Челябинске плюс 16. Этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью температура воздуха 7-12 градусов выше 0, днем в среду плюс 16-21.

0: Какой пейзаж! Бескрайнее поле, шумная дорога. Дорога?
1: Проезжая часть не место для прогулок. Вынуждены идти вдоль нее? Наденьте световозвращающие элементы и двигайтесь по обочине навстречу транспорту. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября кофе Мокко 299 рублей 99 копеек за 95 граммов. Находка, вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
3: Есть кто дома? О, ладниксы уже здесь. Обжили каждый угол в них слайд. Газоны причесали. Окна солнечным светом наполнили. Свежесть и прохладу в квартиры запустили. Все сделано. Осталось лишь не ждать октября. Ведь ладниксы уже ждут тебя. Приходите сегодня, и мы подберем удобный способ оплаты, чтобы новоселье стало еще ближе. Никслайн. Ваша новая жизнь в новом доме. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
4: Вот это красотка! Закачаешься. Хочу скорее с ней познакомиться.
5: Какие формы. Какая грация у этой малышки.
4: А еще и умная, сразу видно.
6: Это новая Амода C5. Мощный двигатель и полный привод. Она ждет только тебя. В Планете Авто от 2 299 тысяч рублей. Амода Планета Авто. Братьев Кашириных 126/1. Телефон 700-01-10.
7: Указана цена на автомобиль Амода C5. Комплектация актив на дату 1 сентября 2026 года. Подробности в отделе продаж. Не оферта.
8: Футбольный сезон 26-27 продолжается. 18 сентября футбольный клуб «Челябинск» на своем поле принимает «Уфу». Приходи на настоящий большой футбол и поддержи наших. Жаркая борьба и незабываемые эмоции гарантированы. Матч «Челябинск-Уфа» в пятницу, 18 сентября в 19:00. Встречаемся на стадионе «Центральный». Билеты в продаже на официальном сайте fkdefischel.ru. АНО «ФК Челябинск». УГРН 117-744-0535. Челябинск. Коммуна 98-0+.
9: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, уделите внимание тому, что приносит удовольствие. Приятные занятия подарят заряд энергии для будущих свершений. Тельцы, спокойно вступайте в споры, но не переводите их в конфликты. Пересмотрите некоторые взгляды. Близнецы, найдите дела, которые больше не приносят вам ни пользы, ни удовольствия. И, наконец, освободитесь от лишнего. Раки. Любая мелочь сегодня может повлиять на настроение всего дня. Обращайте внимание только на хорошее. Львы. Не дайте другим людям загнать вас в рамки. Собственные идеи подарят куда больше, чем желание угодить остальным. Девы. Обратите внимание на то, что вы уже сделали. Научитесь ценить, что имеете, и хвалить себя за свои достижения. Весы. Неожиданные известия могут стать угрозой для ваших планов. Но если проявите выдержку, проблемы пройдут мимо. Скорпионы. Прежде чем что-то менять, обратитесь к своей душе и найдите внутренний баланс. Идите вперед только с внутренней опорой. Стрельцы. Откажитесь от одиночества и ищите людей, которые вас поймут. Теплое общение подарит уверенность в себе. Козероги. Строго распланируйте каждый шаг на день и не сворачивайте с намеченного маршрута. Так вы обойдете любые препятствия. Водолеи. Идеи будут брать вас штурмом. Не отказывайтесь от них, а сразу беритесь за дело. Рыбы. Сегодня внимательное изучение деталей поможет избежать лишних сложностей в дальнейшем. Будьте бдительны.
1: Реклама на радио «Континенталь». В эфире рубрика «Принципы работы брусники». Подходы, которые делают жизнь лучше.
2: Мы используем на детских и спортивных площадках песок, щепу, газон и резиновое мягкое покрытие, потому что они обладают игровой ценностью и минимизируют риск травм.
3: Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: В ЖК «Шишкин» легко начать...
5: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
4: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
6: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
7: Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-20-40. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ 349. Не оферта. Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
8: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24.
9: Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
10: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт... И ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
11: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
12: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: пропал выезд на природу. Угу. Не паникуй. Пикник там, где ты включил конфорку. Куролесим на кухне. Чебаркульская птица.
1: Отправляемся мы в тур на кроссовере «Джин-тур».
2: На красивом, элегантном,
0: проходимом и компактном.
1: Самый лучший в жизни тур на кроссовере «Джин-тур».
0: Семейный кроссовер «Джин-тур» Дэшинг в «Планете Авто» за 2 миллиона 30 тысяч рублей. Братьев Кашириных 137 и Копейское шоссе 82. Телефон 700-01-10.
3: Покупайте выгодно в «Светофоре». Ветчина со свиным окороком 199 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 20 сентября.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 18 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: снабжение Южного Урала топливом перевели на особый режим, и в Златоусте реализуют масштабную программу модернизации теплосетей. Для устранения перебоев продолжается корректировка поставок топлива на региональные рынки. В ручном режиме обеспечивается снабжение Челябинской, Архангельской, Тверской,

0: области и других регионов. Об этом рассказал зампредседателя правительства России Александр Новак на совещании по ситуации на рынке топлива, сообщает пресс-служба Кабинета министров. Ранее губернатор Алексей Текслер обращался в правительство с просьбой увеличить лимиты поставок в регионы. Новак дал поручение Министерству энергетики. Чиновник также поставил задачу продолжать постоянный мониторинг внутреннего рынка топлива для своевременных мер по решению возникающих проблем. В Златоусте продолжается масштабная модернизация теплосетей. Изношенные трубопроводы меняют в разных районах по программе «Большой ремонт 74». Дополнительное финансирование направили из регионального бюджета, пишут областные СМИ. Один из самых крупных участков на проспекте Гагарина, где капитально ремонтируют теплосеть протяженностью более 800 метров. Есть и другие участки работ. Задача – минимизировать неудобства для граждан и успеть доделать все до холодов, сказал глава городского округа Олег Решетников, отметив, что существенно продвинуться в обновлении теплосетевого хозяйства удалось благодаря поддержке региона. Алексей Текслер работает на международном фестивале молодежи, который продлится в Екатеринбурге по 17 сентября. Губернатор провел встречу с делегацией Южного Урала, сообщает пресс-служба правительства области. Регион представляет более 160 участников, в их числе иностранные студенты наших вузов из Индии, Нигерии, Вьетнама и других стран. По числу участников южноуральская делегация одна из крупнейших. Текслер пожелал ребятам зарядиться энергией от общения и сказал, что рожденные здесь идеи будут обязательно реализованы. В международном фестивале молодежи участвуют 10 тысяч человек из 191 страны. Программа включает образовательные, культурные, экскурсионные и другие форматы. И далее в выпуске о погоде.
1: Погода.
0: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха 7-12 градусов, выше 0 днем. В среду плюс 16-21.

0: Говорят, в ЖК «Заручейном» самый шикарный вид на центр города.
1: Правду говорят. Это тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Приезжайте на просмотр квартир и получите скидку. Узнайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 351-750-16-16. ООО «Специализированный застройщик Бетатек Заручейный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
2: Уже в наличии в Регинос автомобили Tenet Plus. Tenet Plus создан для тех, кто ценит элегантность и технологии. Оцените первым. Приезжайте на тест-драйв к официальному дилеру Tenet Plus в городе Челябинск. Регинос. Свердловский тракт 5R. Телефон 211-27-11. Tenet Plus. Быть элегантным.
3: Пространство, где утро начинается красиво, где архитектура не спорит с природой, а продолжает ее, где классика не копирует прошлое, а становится частью будущего. Клубный поселок Нега, переосмысляя классику. 240-07-07. Дома ИЖС реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на negadeficity.ru.
4: Артрит, артроз, грыжа, стоп. Я Кузина Оксана Владимировна, основатель клиники «Доктор Ост». Боль выматывает, и мы это знаем. Часто к нам приходят, когда оно уже мешает жить. Наша команда ежедневно возвращает людям свободу движения. Мы помогаем вернуть ощущение, что жизнь снова в ваших руках, без боли и ограничений. Запишитесь на консультацию в «Доктор Ост» уже сегодня.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Ресторан «Уральские пельмени» приглашает на новогодние корпоративы от 5950 рублей на гостя. С 11 по 30 декабря щедрый русский стол и яркая шоу-программа с Дедом Морозом и Снегурочкой, ведущим, кавер-группой, танцами и конкурсами. Бронируйте праздник прямо сейчас по телефону 265-95-91. 18+.
7: Премьера СТС.
8: Я твой учитель. Запоминай. Воровать – это плохо.
9: Ты у меня ствол украл.
8: Молчи давай.
7: «Трудный ребенок» с 21 сентября в 20:00 для лиц старше 16 лет.
10: Телефон рекламной службы 72 39 03.

похожий на шум океана. Твоя любовь подавала руки, чтобы залечивать ими раны. Твоя любовь прижимала к сердцу, так тихо-тихо и не отпускала. Твоя любовь возвращала в детство, дарила все, чего не хватало.

И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок точка на.

0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха 7-12 градусов выше 0, днем в среду плюс 16-21.

0: Роман в твердом переплете в среднем весит граммов 500. Легко. Пакет продуктов на неделю весит килограмма 4. Унести можно. Вес ребенка в автомобиле у мамы на руках на момент аварии достигает в среднем 500 килограммов. Как думаете, удержите на руках полтонны? Перевозите детей только в автокреслах. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
1: Покупайте выгодно в «Светофоре». Сыр плавленый «Сыробогатов», ванночка 400 граммов, 189 рублей 90 копеек. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 20 сентября.
2: «Сити Смайл». Одна стоматология для всей семьи. Забота об улыбке передается из поколения в поколение. Детская стоматология, лечение и восстановление зубов, имплантация. Более 50 тысяч пациентов уже выбрали City Smile. City Smile. Объединяем поколение улыбкой. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Челябинский театр драмы приглашает. Каждый вечер лучшие постановки и премьеры сезона. Таинство сцены, истинные чувства и только живая игра. Заказ билетов по телефону 216-43-43. 0+.
4: Та-та-та-таврия. Телефон рекламной службы 72-39-03.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: «Бассейн-строитель» продолжает набор в группы по обучению, плаванию и спортивному совершенствованию. Занятия по доступным ценам для хорошего настроения и жизненного тонуса. «Бассейн-строитель». Звоните 270-87-37.
1: Ох, девочки, знаете это чувство, когда хочется большого. Нет, очень большого выбора домов и участков.
2: Жизнь размера XXL. Эльтаун Клаб. Место, где частные дома встречаются с продуманной городской инфраструктурой.
3: Застройщик ОСЗ Эльтаун Прайм. Дома и ЖС и квартиры реализуются по договору купли-продажи после завершения строительства. Подробности на ldefisclub.ru.
4: Как не толстеть после 8? Понятия не имею. Зато знаем другое. Когда рядом есть места для встреч, прогулок и новых впечатлений, сидеть дома становится сложнее. Привилегия «Центральный квартал». Новое место встреч и событий. Выбирайте квартиру на старте продаж. Подробности по телефону в Челябинске 210-50-50.
3: ООО «Специализированный застройщик Aprifly Partners». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Тянем?
6: Потянем.
5: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
6: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры.
7: Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акция действует до 31 октября 2026 года.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Академ Риверсайд. Новые квартиры с видом на реку и лес. Успейте забронировать по цене со скидкой 10%. Подробности по телефону 240-2040. Академ Риверсайд. Новая высота большого города. Застройщик ОСЗ 349. Не оферта. Проектная декларация на наш.дом.рф. Акция распространяется на квартиры «Студия Плюс 1» и действует по 30 ноября 2026 года.
10: Вот сентябрь пришел. Лето как не бывало. В Максидоме пора больших скидок настала. На посуду цена в половину упала. Я купил бы там все, но в шкафу места мало. В Максидоме весь сентябрь скидки на посуду до 50%. Нигде, кроме как в Максидоме.
11: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204-40-24.
3: Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
12: Хотите учиться, не выходя из дома? Университет «Синергия» в Челябинске. Качественное дистанционное обучение по доступным ценам. Государственный диплом, рассрочка, скидки. Звоните 8-351-216-08-38.
13: Телефон рекламной службы 72-39-03.

0: Помощь людям – и это обязанность государства. Сильным работу, слабым заботу.
1: Валерий Гартунг. Партия «Справедливая Россия».
2: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 19 часов. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске: на Южном Урале женщину уберегли от перевода мошенникам 800 тысяч рублей, и в Челябинск доставят 12 трехсекционных трамваев из Беларуси. В Коркино бдительность сотрудника банка и оперативное реагирование полиции уберегли 51-летнюю женщину от потери 800 тысяч рублей. Об этом сообщает агентство новостей «Доступ» со ссылкой на региональное управление МВД. Сотрудник кредитной организации сообщил, что заподозрил мошенничество, когда пришла клиентка, желавшая обналичить крупную сумму. Прибывшие на место полицейские выяснили, что женщина планировала вложить деньги, поверив обещаниям аферистов о легком и быстром заработке на бирже. Южноуральцев вновь призывают не доверять незнакомцам, обещающим высокую прибыль, не выполнять их указаний по переводу и снятию средств. Белорусский БКМ Холдинг на дне открытых дверей показал трехсекционные трамваи из партии для Челябинска. Фото из сборочного цеха появились в соцсетях, пишет портал chel.tv.ru. Первый вагон поступит в сентябре, всего их будет 12. Весь транспорт доставят до конца декабря. Новинки предназначены для движения на наземных и подземных линиях, то есть разработаны для

0: планирующегося метротрама. Они низкопольные, оборудованы автономным ходом. Есть системы видеонаблюдения и контроля состояния водителя. Вагоны окрашены в привычный для челябинцев зеленый цвет. Длина каждой машины около 28 метров. Стоимость контракта составляет почти 2,5 миллиарда рублей. Артемий Галимов, 19-летний инженер-технолог из «Скалолаз» из Челябинска, успешно выступил на шоу «Супер-ниндзя» на телеканале СТС и стал финалистом проекта. Второй выпуск пятого сезона вышел в эфир в воскресенье, 13 сентября. На полосе препятствий южноуралец сорвал 3 кольца из 5, чем впечатлил ведущих. Затем он одолел соперника в полуфинале и продолжит участие в шоу. Всего на проект взяли 6 южноуральцев. Они противостоят сильнейшим соперникам не только из России, но и других стран. Отмечается, что телепроект популяризирует физическую культуру и спорт. Новый выпуск выйдет в эфир в воскресенье 20 сентября. Возрастное ограничение 16+. И далее в выпуске о погоде.
1: Спонсор прогноза погоды ООО «Уралбестселект». Новый официальный дилер «Хавейл».
2: Лето закончилось, а июль остался. В автосалоне «Хавейл Июль» грандиозная распродажа. Автомобили без наценки. Кроссоверы от 2 миллионов рублей. Более 200 авто в наличии. Зимние шины в подарок. Только в сентябре. Копейское шоссе 88/9.
3: Погода.
0: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха 7-12 градусов, выше 0 днем в среду, плюс 16-21.

0: Крутые новости.
1: Спонсор программы ООО «Клиника профессора Кинзерского».
2: 25 лет. Точность, проверенная временем. Современные технологии для здоровья города. Клиника профессора Кинзерского. УЗИ, рентген, маммография, консультации специалистов. Телефон 240-60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Реклама на радио «Континенталь».
4: Есть кто дома? О, ладниксы уже здесь. Обжили каждый угол в Никслайн. Газоны причесали, окна солнечным светом наполнили. Свежесть и прохладу в квартиры запустили. Все сделано. Осталось лишь не ждать октября. Ведь ладниксы уже ждут тебя. Приходите сегодня, и мы подберем удобный способ оплаты, чтобы новоселье стало еще ближе. Никслайн. Ваша новая жизнь в новом доме. Не является публичной офертой. Застройщик ООО «СЗ Никслайн 2». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Более подробную информацию уточняйте в отделе продаж.
5: Футбольный сезон 26-27 продолжается. 18 сентября футбольный клуб «Челябинск» на своем поле принимает «Уфу». Приходи на настоящий большой футбол и поддержи наших. Жаркая борьба и незабываемые эмоции гарантированы. Матч «Челябинск-Уфа» в пятницу, 18 сентября в 19:00. Встречаемся на стадионе «Центральный». Билеты в продаже на официальном сайте fkdefischel.ru. АНО «ФК Челябинск». УКР 117-744-0535. Челябинск. Коммуна 98-0+.
6: Пропустите! Мне только посмотреть!
7: Тогда вам в Краснополье. Здесь за «только посмотреть» дарят скидку. Приезжайте на показ, бронируйте квартиру и получите скидку 50 тысяч рублей. Узнавайте подробности в отделе продаж «Бетатек-застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек на Космонавтов». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
8: Черно-белые, соскучились по домашним матчам? Хоккейный клуб «Трактор» открыл продажу билетов на первую домашнюю серию. 15 сентября «Трактор» принимает «Локомотив», 18 сентября «Спартак», 20 сентября «Авангард», 25 сентября «СКА». Также тебя ждут активности в фойе и предматчевое лазерное шоу. Билеты в продаже на официальном сайте hctractor.org. ЧО «ХК «Трактор». УГН 102-74-400-56-10. Челябинск, Савина 1-0+.
9: Были сомнения, конечно, были сомнения. Ситуация с долгами не давала спокойно жить. А вот после того, как меня признали банкротом, прекратились звонки коллекторов, угрозы. Сейчас все хорошо. Спасибо, Росбанкрот. Все объяснят, успокоят. Молодцы.
10: Запишитесь на бесплатную консультацию для решения кредитных проблем по телефону 8 800 707 9848. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет.
11: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха 7-12 градусов выше 0, а днем в среду плюс 16-21.

0: ЖК «Шишкин» легко начать.
1: Комфортно жить. Уютные квартиры без первого взноса. Больше не нужно откладывать мечту.
0: Кварталы у леса «Шишкин». Узнайте больше. 220-70-40.
2: Застройщик ООО СЗ А-74. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта. Акция предоставляется застройщикам и действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на сайте jkshishkin.rf.
3: Покупайте выгодно в Светофоре. Сыр полутвердый «Грювер» 549 рублей 90 копеек за килограмм. Низким ценам «Зеленый свет». Цена действует по 20 сентября.
4: Ваш заказ доставлен.
5: Я ничего не заказывал.
4: Личный парк.
5: Личный парк?
4: Он входит в комплектацию.
5: А он большой?
4: Достаточно, чтобы забыть, что вы в городе.
6: Апри-привилегия. Резиденция с городским комфортом и личным парком. ЖК «Твоя привилегия». ООО «Специализированный застройщик Привилегия 4». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Хочешь быть востребованным профессионалом? Готов стать частью большой команды? Приходи на работу в трубную металлургическую компанию. ТМК – это одни из сильнейших заводов региона. Челябинский трубопрокатный, трубопроводные решения, соединительные отводы трубопроводов, стальные технологии и ТМК технический сервис. Достойная зарплата, компенсация питания, доставка служебным транспортом, возможность трудоустройства без опыта работы и бесплатное обучение. Единый центр подбора персонала. Машиностроителей 21. Телефон 255-7000.
8: Манхэттен. Квартиры в центре, рядом с лесом и собственной набережной. Недвижимость, ценность которой всегда растет. Рассрочка 0%. Подробности и выгодные акции на skyclass.ru или по телефону 204 40 24.
9: Не оферта. Рассрочка предоставляется застройщикам ООО «Специализированный застройщик Новые горизонты». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Предложение действует до 31 декабря 2026 года.
10: Та-та-та-таврия.
11: Телефон рекламной службы 72 39 03.

довозил меня и пила в дребезги посуду. Ты говорила, я сумасшедшая, включи рассудок. Из нас двоих отбитая, это ты, если без шуток. Но я украшал себя не только, вот любил едва ли. Ты сделал все, что мог, спасибо, а теперь проваливай.

0: Говорят, в ЖК «За ручейным» самый шикарный вид на центр города.
1: Правду говорят. Это тот случай, когда лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. Приезжайте на просмотр квартир и получите скидку. Узнайте подробности в отделе продаж «Бетатек Застройщик». 351-750-1616. ООО «Специализированный застройщик Бетатек За ручейный». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Акция действует до 30 сентября.
2: Есть вещи, которые с возрастом становятся только лучше. Мудрость, опыт и ваша скидка в ресторанах «Брудершафт» и «Караван-сарай». Всем именинникам скидка равна возрасту. Теперь на все меню кухни и бара. Отмечайте день рождения у нас с большим размахом и маленьким чеком. Свердловский проспект, 51А. Подробности на mega74.ru и в соцсетях 0+.
3: В эфире рубрика «Принципы работы брусники. Подходы, которые делают жизнь лучше».
4: Мы подбираем растения по календарю цветения и создаем из них композиции таким образом, чтобы ваши дворы и улицы выглядели красиво в любое время года.
5: Застройщик ООО «Брусника». Проектные декларации на наш.дом.рф.
6: Пришел на мозгобойню и знаешь ответ? Отлично. А теперь главный вопрос. Готов поставить на него больше? Мозгобойня «Все или ничего» — это игра, где правильный ответ может принести гораздо больше обычного. Но и риск здесь настоящий. Каждый тур — новая возможность подняться выше или потерять то, что уже заработали. Собирайте самых смелых игроков и приходите проверить, умеете ли вы рисковать с умом. Встречаемся 23 сентября в 19:00 в ресторане «Брудершафт». Регистрация и подробности в группе ВКонтакте «Мозгобойня в Челябинске» и на сайте mzgb.pro. 16+.
7: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. Ты с высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: Банк моего города. Подробности на chel.dk.ru. Аудитория 18+.
1: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Челябинске 20 часов. Новости. Спонсор выпуска – стоматологическая клиника «Неовикс» ООО «Медстом».
1: Боитесь идти к стоматологу? Я Роман Можейко, врач-стоматолог-ортопед клиники «Неовикс». Я не просто восстанавливаю утраченное, я слушаю, объясняю и подбираю варианты лечения индивидуально под вас. Приходите на консультацию, вместе найдем лучшее решение. Клиника «Неовикс», академика Королева 10. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Здравствуйте, в студии Сергей Романов в этом выпуске. На Южном Урале пресекли почти 800 нарушений подростками-мотоциклистами и более 30 тысяч жителей региона поставили прививку от гриппа. На Южном Урале с начала мотосезона пресекли около 800 нарушений правил дорожного движения, которые допустили подростки-мотоциклисты. Об этом сообщает информагентство «Первое областное» со ссылкой на региональное управление госавтоинспекции. Ведомство напоминает, что за действия таких нарушителей отвечают их родители. Штраф составляет 30 тысяч рублей. В случае неуплаты взыскание увеличивают вдвое. Возможен и административный арест. Родители нескольких детей, которые разрешили им покататься на мотоцикле, понесут более серьезное наказание. Их привлекли к уголовной ответственности. Инспекторы предостерегают взрослых от позволения своим детям садиться за руль транспорта. На Южном Урале началась кампания по вакцинации против гриппа. Прививку менее чем за две недели поставили уже свыше 30 тысяч жителей области, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Ведомство напоминает, что препарат бесплатно получают дети, жители старше 60 лет, беременные женщины и ряд других категорий граждан. Это коснется около миллиона взрослых и почти 400 тысяч детей. Остальные могут вакцинироваться за свой счет или за средства работодателя. Взрослых в этом году прививают вакциной Флюэм, детей препаратом Ультрикс Квадри. Вакцинироваться специалисты рекомендуют в начале осени в преддверии всплеска заболеваемости. На набережной озера Смолино в Челябинске заработал новый фонтан, у которого есть две особенности, пишут городские СМИ.

0: Прежде всего, это так называемый сухой фонтан, то есть чаши с водой у него нет. Во-вторых, частью объекта стали арки, которые распыляют воду мельчайшими каплями, формируя мини-облака. Летом они будут создавать прохладу, а пока у челябинцев есть немного времени, чтобы оценить новый фонтан, работать он будет до конца сентября. В мэрии рассказали, что затем сооружение законсервируют на зиму. Напомню, минувшим летом в парке имени Гагарина заработал паровой фонтан, первый не только в Челябинске, но и на Урале. И далее в выпуске о погоде.
1: Погода.
0: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха 7-12 градусов выше 0, днем в среду плюс 16-21.
1: Еще больше новостей ищи в нашем Телеграм-канале. Просто введи в поиске «Радио Континенталь» или переходи по прямой ссылке из нашего сообщества ВК. vk.com/radiochal. Континенталь. Всегда с тобой.

0: потянем?
1: Потянем.
0: Все потянут. Такую ипотеку легко потянуть.
2: Квартиры в ЖК «Парковый премиум». В ипотеку по выгодной, очень выгодной ставке. Подробности по телефону 210-10-00. Готовые квартиры. Не оферта. Услуги по продаже квартир оказывает ООО «Флэт онлайн». Ипотека предоставляется ПАО «Сбербанк». Акции действуют до 31 октября 2026 года. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Телефон рекламной службы 72 39 03.

0: Погода. Спонсор прогноза погоды — группа компаний «Планета Авто», ООО «Медиагрупп».
1: Достойный последователь бренда «Черри». Успейте приобрести семейный кроссовер от 1 миллиона 599 тысяч рублей в «Планете Авто». Телефон 700-01-10. «Планета Авто». 32 года вместе.
2: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха 7-12 градусов выше 0, а днем в среду плюс 16-21.
0: Реклама на радио «Континенталь».
3: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 3 по 16 сентября бумага туалетная «Бриз» и «Облачко» 6 рублей 99 копеек. Находка, вся выгода в одном месте. Реклама 0+.
4: Телефон рекламной службы 72 39 03.

Гороскоп. Всем привет! Это Ксюша Савушкина. Звезды просили передать, каким будет твой день. Овны, уделите внимание тому, что приносит удовольствие. Приятные занятия подарят заряд энергии для будущих свершений. Тельцы, спокойно вступайте в споры, но не переводите их в конфликты. Пересмотрите некоторые взгляды. Близнецы, найдите дела, которые больше не приносят вам ни пользы, ни удовольствия. И, наконец, освободитесь от лишнего. Раки. Любая мелочь сегодня может повлиять на настроение всего дня. Обращайте внимание только на хорошее. Львы. Не дайте другим людям загнать вас в рамки. Собственные идеи подарят куда больше, чем желание угодить остальным. Девы. Обратите внимание на то, что вы уже сделали. Научитесь ценить, что имеете, и хвалить себя за свои достижения. Весы. Неожиданные известия могут стать угрозой для ваших планов. Но если проявите выдержку, проблемы пройдут мимо. Скорпионы. Прежде чем что-то менять, обратитесь к своей душе и найдите внутренний баланс. Идите вперед только с внутренней опорой. Стрельцы. Откажитесь от одиночества и ищите людей, которые вас поймут. Теплое общение подарит уверенность в себе. Козероги. Строго распланируйте каждый шаг на день и не сворачивайте с намеченного маршрута. Так вы обойдете любые препятствия. Водолеи. Идеи будут брать вас штурмом. Не отказывайтесь от них, а сразу беритесь за дело. Рыбы. Сегодня внимательное изучение деталей поможет избежать лишних сложностей в дальнейшем. Будьте бдительны.

0: Челябинске 21 час. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Сергей Романов. В этом выпуске жители региона предупредили о новой схеме мошенников, и Челябинская область получит около 1,5 миллиардов рублей на капремонт школ и колледжей. Южноуральцев предупреждают о новой схеме мошенников перед Днем Учителя. Аферисты для обмана родителей и школьников придумали схему с фальшивыми ролями в сценках, сообщает портал chiltv.ru. Мошенники под видом организаторов мероприятий отправляют ссылки якобы на видеозаписи. При переходе появляется запрос на доступ к камере и сообщение об аутентификации по лицу. Далее приходит код для смены пароля от госуслуг, затем звонят якобы из поддержки портала и сообщают о выгруженных документах. Родителям советуют узнавать о школьных мероприятиях только от классных руководителей и в официальных группах. При этом важно помнить, что мошенники также могут подделывать голоса педагогов с помощью нейросетей. Южный Урал получит почти 1,5 миллиарда рублей из федерального бюджета на капремонт и оснащение образовательных организаций. В Минпросвещении подвели итоги конкурсного отбора и составили список объектов для софинансирования, сообщает региональный Минобр. На Южном Урале это 42 здания, среди них 5 школ, ремонт в которых продлится 1 год, и еще 7 средних образовательных организаций, где работы будут идти 2 года. Также в списке десятки объектов среднего профессионального образования. Областное ведомство напоминает, что в этом году по нацпроекту «Молодежь и дети» обновили школы в Кизельском, Чебаркульском округах и в Миассе. На Кировке торжественно запустили стелу обратного отсчета до всероссийского слета студенческих отрядов, сообщает Министерство молодежи региона. В день открытия объекта до начала мероприятия оставалось 67 дней. Эта цифра символична, поскольку в этом году движение студотрядов завершает 67-й трудовой семестр. Главное итоговое событие года – РСО пройдет в Челябинске с 20 по 22 ноября и соберет 2500 участников. Кроме того, к слету присоединятся молодые люди из дружественных государств, порядка 30 представителей из Абхазии, Белоруссии и Кыргызстана, пишет информагентство «Первое областное». Южный Урал не впервые примет главное событие РСО. Всероссийский слет проходил у нас и в 2015 году. И далее в выпуске о погоде.
0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха 7-12 градусов выше 0, днем в среду плюс 16-21.

0: Погода.
1: По данным Яндекс.Погоды, этой ночью и завтра днем на Южном Урале переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночные часы температура воздуха 7-12 градусов, выше 0 днем. В среду плюс 16-21.

0: Челябинске 22 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

Я был последним, да, подонком, а ты грела меня. Сегодня выберу холод, а ты лети, моя звезда. Ну или падай, как хочешь. Сегодня дым сигарет оставит на кухне свой почерк.

стану твоим океаном, а ты просто будь моим берегом. Два придурка на сиденьях BMW 8 серии. Стань для меня вопросом, на который пытался бы найти решение. Стань для меня движением победы после поражения. Ты восхитительна, я

0: Челябинске 23 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

Мне так нравится, когда я смотрю в твои глаза и вижу море. Лишь с тобой я свободен и спокоен. Вижу вновь тебя и знаю, что я болен одной тобою, боль.

0: 74-01-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Я с тобой.

нам транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Расскажи про нас, зиму, свету, как нес тебе цветов я букеты, как ждал я до утра у подъезда, ожидая тебя, как слезы проливала на землю, как я тебе кричал, не приеду, и руки разбивал.

Это было давно так. Мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте.

Челябинске 1 час. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

лучше. В городе все плачут, нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

0: Челябинске 2 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вива.

0: Челябинске 3 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

в словах. Мне не то чтобы хреново, просто кругом голова. Меняйся в мимике, но не поменяй мне себя. Можешь больше не звони, буду видеть тебя во снах. Смертоносный

был твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой букве.

0: Челябинске 4 часа. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ-7401-355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.

иссякли мира силы. Все было в трауре, все никло от невзгод.

со сверхзвуковой скоростью. Снова на репите наш плейлист. Со страна увидит в ленте саундтрек нашей любви. Твои фото в сохраненках, хоть ты в жизни еще краш. Виртуальный поцелуй, но эмоции настоящие. Со мною постоянно все сложно. Я был закрыт и одинок, я так долго жил в прошлом. Но ты сняла этот блок одним касанием. И статус моего сердца.

0: Челябинске 5 часов. Радиоканал «Радио Континенталь». Регистрационный номер L номер ТУ 7401355 от 5 февраля 2018 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Континенталь. Я с тобой.